0: года.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 26 до 31 градуса. В Барановичах 27-29, в Пинске и Бресте сегодня 29-31.
0: Наша музыка.

0: Слухай наших.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под брендом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Радио Брест.
1: Jet setter. Go getter. Nothing better.

0: Радио Брест.
1: Я стану с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 26 до 31 градуса. В Барановичах 27-29, в Пинске и Бресте сегодня 29-31.
0: Наши треки.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 26 до 31 градуса. В Барановичах 27-29, в Пинске и Бресте сегодня 29-31.
0: Слухай наших.

0: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: As for money and get advice, as for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 26 до 31 градуса. В Барановичах 27-29, в Пинске и Бресте сегодня 29-31.
2: Реклама.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном. Ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов, в студии Ольга Фалеева. Доброе утро. В Беларуси на общественное обсуждение вынесен проект закона об изменении закона Республики Беларусь об обращении граждан и юридических лиц, сообщает Белта со ссылкой на национальный правовой интернет-портал. Предусмотрено закрепление дополнительных правовых и организационных механизмов реализации права на обращение. Также гражданам предоставляются более широкие возможности для направления электронных обращений. Исключено не единообразное применение положения закона на практике. Организатор общественного обсуждения – Национальный центр законодательства и правовой информации. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на правовом форуме Беларуси по 23 июля включительно. В Барановичском государственном университете продолжается приемная кампания. ВУЗ готовит специалистов на 4 факультетах – инженерном, лингвистическом, педагогике и психологии, а также экономике и права. Открыта 21 специальность. За первые 2 дня напряженной работы приемная комиссия приняла 482 заявления от абитуриентов, сообщил ректор университета Александр Унцович. Среди подавших документы уже насчитывается 2 победителя областного этапа Республиканской олимпиады по учебным предметам. 18 абитуриентов имеют диплом с отличием, 9 – золотую или серебряную медаль. Университет рад приветствовать и 15 выпускников профильных классов профессиональной направленности. По словам Александра Унцовича, осознанный выбор образовательного пути в стенах Барановичского университета подчеркивает высокий авторитет вуза и его способность формировать будущих специалистов, готовых к решению сложных задач в своей профессиональной сфере.
0: Новости.
1: 17 по 19 июля на полигоне под Брестом возле поселка Муховец пройдет 10-й по счету внедорожный фестиваль «Брест Джип Фест 2026». По традиции главной частью мероприятия станут захватывающие гонки преследования по бездорожью. Каждый раз маршрут меняется, а участникам на своих авто придется преодолевать водные преграды, естественные и искусственные препятствия. Автотехника разделена на несколько категорий. Праздничная программа начнется с парада внедорожников и проезда колонны от Брестской крепости до полигоном. В течение 2 дней будут проходить конкурсы, выступления приглашенных артистов, дискотеки. Последний день фестиваля посвятят конкурсам на выживание. С 19 до 21 часа пройдет финальное награждение победителей, а в 22 часа торжественное закрытие фестиваля. И в завершение. Сегодня

0: В Бресте вносятся изменения в схему движения городского маршрута экспрессного сообщения номер 19 областная больница Вересковая с организацией заезда на улицу Зорничную и переулок Вечерний. Конечный остановочный пункт 8 Вересковая переносится на 9 Калиновый переулок. Граждан просят учитывать данную информацию при построении маршрутов, информирует телеграм-канал горисполкома. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
1: Года.
0: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 26 до 31 градуса. В Барановичах 27-29, в Пинске и Бресте сегодня 29-31.
1: Слухай наших.

0: В эфире «Майская и Романенко».
1: Всем привет, друзья! Ну что, среда, экватор рабочей недели, ее середина, и с этим мы вас поздравляем. Чем больше не хочется работать, а в среду есть такой момент, правда, немного подустали, друзья мои, но силы еще есть, тем ближе пятница, и это потрясающе. В общем, если вы проснулись утром, вам не надо вставать, а значит, вы спали стоя, друзья мои, это первый вариант. Второй вариант, либо у вас отпуск, и третий вариант, либо вам так рано не надо на работу. Но, во всяком случае, сегодня, пока добиралась, видела, что лица у людей не сонные, лица у людей счастливые. Знаете почему? Да потому что погода налаживается. С этим вас и поздравляю.
2: Да, взбодриться сегодня придется, друзья. Безусловно, это так. Но какие цели, задачи и, как правило, реализация их будет у вас сегодня, узнаем совершенно скоро, обязательно после рубрики «Гороскоп». Ну и, конечно же, что же день грядущий нам готовит, как всегда, традиционно, что не день, то праздник. Обязательно расскажем и поделимся с вами событиями дня сегодняшнего и огромнейшим количеством поводов, которые, знаете, выбирать не приходится. Все решено за вас, вы думаете? Да, друзья, это действительно так. Остается только принимать во внимание, что сегодня среда, 15 июля на календаре, это середина месяца, середина недели, и, собственно говоря, с этим мы вас и поздравляем, да и шагаем вперед дружно вместе с проверенной музыкой.
1: А главное самое, что вы, многие из вас, которые проснулись, люди начинают думать о приметах ранних утром. И где мой кот? Где мой черный кот? Закройте его в другой комнате для того, чтобы он не смог мне перебежать дорогу, пока я из спальни иду в ванную. Может быть такое. Вообще, приметы, друзья мои, это очень сильная штука. А вот в среду тоже есть какие-то невероятно прикольные приметы. Если действительно левая ладонь сегодня чешется, ну, среда, да, это к непредвиденным тратам, друзья мои. А если правая, к премии или находке денег, помните, уголовно наказуемая история. Увидел чужую денежку, поднял, пошел. Нет, друг мой. В общем, чтобы примета сработала, действительно, наверняка можно пересчитать содержимое кошелька, мне кажется, прямо сейчас, ранним утром. Что делает нас счастливым? Конечно, наличие денег в нашем кошельке, друзья мои. А если еще в среду утром пенка от кофе оказалась на губах, день пройдет, знаете, как легко и, самое главное, сладко. А вот если вы пролили кофе на документы, ждите неожиданных новостей от начальства. Что можно ждать от команды утреннего шоу? Конечно же, целую плеяду классных артистов, невероятно заряженных хитов и только самое классное настроение. Полетели!

0: Что ни день, то праздник.
1: Ой, друзья, ну праздник сегодня действительно поистине замечательный, с которого хочется начать. Друзья мои, кто там рассказывал про Леоноту сегодня ранним утром? Ой, Леонота, Леонота, перейди на Федота. А Федота рядом нет, и в соседах Федоты тоже не водятся, друзья мои. Повезло, если вдруг где-то в окружении, например, чуть дальше от дома. Но, друзья мои, если таких не имеется, тогда день русской лени придется отмечать. Кем правильно? С нами. Мы вам тоже готовы в этом помочь. Наконец-то праздник, которому не надо готовить. Друзья мои, согласитесь, да? День русской лени. Ну, как к ней готовиться? А русская лень, это все-таки, мне кажется, вот этот день, праздник-то такой потрясающий. Это не гимн безделья, а напоминание, что в мире вечной вот этой вот эффективности, многозадачности, ох, какое слово неинтересное для меня лично. Иногда хочу или, не знаю, не могу или не буду. Важнее, чем слово надо. Надо, Федор, надо. В общем, программа максимально гуманная сегодня, мне кажется, на день русской лени запланировала. Ничего не планировать как раз-таки на вечер важного. Можно посмотреть кино, поваляться в кровати. Самое сложное – не корить себя, не, знаете ли, за эффективное непроведенное время. Да, есть правда, один календарный казус. Друзья мои, именно сегодня народный календарь предупреждает в день русской лени, что лениться 15 июля нельзя, а то голова заболит. А вам это надо на вашу голову? И так проблем хватает. Так что выбирайте традицию на свой страх и риск, либо лежать с чистой совестью, либо лежать с легким чувством вины. Лежать, кстати, заметьте, да, я сказала в обоих случаях, друзья мои. Так что начинайте старт нового дня с правильных праздников.
2: О, можно лежать и прокрастинировать, друзья, до бесконечности. И что самое приятное, делать при этом вкусно и, поверьте, полезно. А все почему? Потому что сегодня отмечается Международный день варенья. Одно из наиболее эффективных способов сохранить, ну, может быть, не всегда фигуру, конечно, но как минимум ягоды и фрукты, которые существуют с давних времен и любят во всем мире. И неудивительно, что в честь этого приятного лакомства был учрежден международный праздник. Однако, друзья, считается, что варенье-то готовить стали чуть ли не за памятных времен с приручением огня. Но вот сама технология, кстати, приготовления была зафиксирована и дошла до нас только с римских времен. Оказывается, римляне делали варенье из айвы. Значит, кипятили ее прямо с черенками и листьями в меду. Звучит просто упоительно и как минимум вкусно. Поэтому, друзья, если вы до сих пор сохранили рецепт советского бутерброда, варенька на булочку, то обязательно берите с собой в компанию и поделитесь с коллегами.
1: Признаюсь вам честно, дорогие друзья, что день вот этого самого варенья я отмечала еще в понедельник. Я решила заранее, понимаете, когда стала ранним-ранним утром, 4 утра, и стала закатывать баночки вишневого варенья.
2: О, да.
1: Знаете, для чего? Для того, чтобы коротать белорусские вечера в классной беседке с чаем, а потом еще и заниматься благотворительностью или, раздачей благотворительного варенья, друзья мои. Сегодня, кстати, еще день благотворительности в социальных сетях отмечается, да, смысл праздника, друзья мои, прост. Хотя бы раз в году использовать ленту не для споров в комментариях, а для чего-то полезного. Например, поддержать приют для животных. Да, ну пусть репост сегодняшний в ваших социальных сетях будет полезен и важным, и кому-то даже спасет жизнь. Делаем добро, друзья мои, ведь добро возвращается.

0: Погода. Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 26 до 31 градуса тепла. В Барановичах сегодня плюс 27-29, в Пинске и Бресте 29-31 со знаком «плюс».
1: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой?
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
7: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Знай наших.

0: Ну что, друзья, 7.37, самое время для рубрики, да, топ-3 самых. Если сегодня вы получили комплимент, что вы самый-самый классный, тогда гордитесь этим. Ну а если вы не попали в нашу рубрику сегодня, тоже гордитесь, потому что сегодня, друзья мои, пойдет речь, знаете, о ком? О топ-3 самых сложных в общении и прямолинейных знаков зодиака. Отсюда и, собственно, сложных. Итак, друзья мои, скорпионы, вы на первом месте, по мнению астрологов, поздравляю. Обладает сложным, глубоким характером, и представители этого знака не терпят поверхностного общения и фальши вместе с тем, поэтому могут казаться отстраненными и даже холодными, пока вы не заслужите их доверия. Козерожки отличаются практичностью, вы тоже в списке, практичные вы наши топ-3 самых прямолинейных и сложных в общении знака зодиака, хотя кто бы мог подумать. Независимостью вы отличаетесь, практичностью и критикой остальных. Часто вы производите, оказывается, козероги впечатление неприступных людей, так как предпочитаете держать дистанцию и концентрироваться на своих целях. Ну и девы, вы тоже в списке. Вы считаетесь одним из самых рациональных и требовательных к себе и к окружающим, в том числе. Поэтому сложно с вами, знаете ли, общаться. Высокие стандарты к себе и к этим самым окружающим создают барьер в общении для вас. И редко, конечно, вы, девы, оказывается, раздаете комплименты. Есть кто-то, кто налево-направо эти комплименты раздает, а у вас с этим все сложно. В общем, друзья мои, если со списком не согласны, и вы та еще обалденная, классная дева, нестандартная и вообще не ух какая прям, а в список у нас попали незаслуженно, тогда дайте обратную связь. 33 код 399-0011.
1: А вот посмотрим, насколько ваша прямолинейность станет обязательной, либо кредом, как принято говорить, или же криптонитом и отгонит от себя ненужных людей. Узнаем буквально через композицию в рубрике «Гороскоп». Дождитесь.

0: А вот и гороскоп.
1: 15 июля на календаре, друзья мои, это день, когда важно прислушиваться не только к логике, но и к своему сердцу, уверяют нас астрологи. Насколько вы будете слушать сегодня биение своего сердца, либо чужое, будем узнавать прямо сейчас.
2: Ну а пока узнаем о вас, дорогие овны. Сегодня залогом успеха станет ваше умение работать в команде. Не пытайтесь доказать всем вокруг, что вы самый сильный и независимый. Разделенная задача решится в два раза быстрее.
1: Тельцы, сегодня вас ждет много общения и много новой информации. День благоприятен для переговоров, обучения и коротких поездок. И, кстати, тельцы, не игнорируйте случайные знакомства сегодня. Они могут оказаться полезными.
2: А вот для близнецов ваша общительность станет вашим главным ресурсом. Вы легко сможете договориться даже с самыми сложными людьми, если проявите искренний интерес к их мнению.
1: Раки, а сегодня вы, знаете ли, будете особенно тонко чувствовать настроение окружающих, но не забывайте прислушиваться и к собственным желаниям. День может определить новые приоритеты и увереннее двигаться вперед. Доверяйте, раки, сегодня своей интуиции.
2: Прекрасно. Прекрасный день для львов, чтобы завершить затянувшиеся дела и освободить место для чего-то новенького. Ваша практичность сегодня будет на высоте, что поможет решить сложные задачи.
1: Девы, сегодня друзья или коллеги могут предложить вам идею, которая откроет перед вами новые возможности, так что прислушивайтесь, если что, на старте нового дня. День прекрасно подходит для командной работы, обсуждения совместных планов. И, кстати, не бойтесь делиться собственными мыслями.
2: А вот весам будет трудновато усидеть на месте, захочется каких-то изменений или хотя бы небольшого приключения. Разбавьте рутину, пройдитесь после работы непривычной дорогой или загляните в новую кафешку.
1: Скорпиончики, вас будут вдохновлять сегодня новые знания, путешествия или интересные люди. Это хороший день, скорпионы. Скорпионы, хотела я сказать, и повторила это трижды, чтобы сделать акцент на том, что сегодня, скорпионы, вам действительно нужно позволить себе выйти за пределы привычного, как я сейчас это сделала. И хороший вместе с тем, скорпионы, день для расширения горизонтов и переосмысления будущих планов.
2: Ну что ж, стрельцы будут достаточно полны энергии, но есть риск растратить ее на сотню мелких ненужных задач. Поэтому напишите с утра четенький план из трех главных пунктов и не отвлекайтесь.
1: Козероги, отношения с близкими или деловыми партнерами выходят сегодня на первый план для вас. Даже если вы козероги, этого самого утра даже не заметили. Откровенный разговор поможет устранить недопонимание, укрепить взаимное доверие. И не откладывайте важные слова, козероги.
2: Ну, к удалечкам, кстати, сегодня могут прислушиваться. Вы будете в центре событий и постарайтесь говорить аргументированно и без лишних эмоций, вот тогда вы и укрепите свой авторитет.
1: Рыбы, романтика, творчество и вдохновение станут сегодня главными темами дня. Не бойтесь, рыбы сегодня проявляют свои чувства или начинать новый творческий проект. Сегодня искренность станет вашим лучшим союзником во всех отношениях. Друзья мои, ну и главный совет дня, конечно, каждому представителю зодиакального круга. Не бойтесь проявлять заботу. Искренность сегодня способна изменить гораздо больше, чем кажется. Искренности всем!

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Лето в разгаре выгоды. В «Пятом элементе» только до 3 августа. Покупай холодильник «Хайер» с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой 301 рубль за 2499 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Радио Брест.

0: Друзья мои, если вдруг во сне раздается телефонный звонок, и вам кажется, что во сне кто-то звонит, это означает, друзья мои, что просто вокруг вас, когда вы спите, происходит какой-то дзен, какой-то звук, возможно, звонят даже в дверной звонок. Невероятное, просто вот это вот космическое изучение сновидений человека меня приводит просто в восторг. Друзья мои, рубрика «Сплю и вижу». Здесь мы рассказываем вам самые интересные и невероятные факты про сны и так далее. И, конечно, собираем ваши сны, чтобы разобраться, а что это то, что вы наснили, означает наяву.
1: Да, и есть у нас для вас интересная информация в плане чего? В плане ваших сообщений, которые вы отправляете нам на студийный вайбер. Михаил, и вам доброе утро в том числе. Вот Миша, между прочим, пишет, что сегодня во сне крутил педали своего собственного велосипеда, но при этом, как оказалось, остался на месте. Миш, ну мы, конечно же, будем разбирать, чему же этот сон приводит. Оказывается, что ваша, значит, так, застой на месте, по-другому не знаю, как сказать, это как раз-таки символ бега на месте в реальной жизни. Вот такой вот сюжет, он, конечно же, отражает застой в делах, опять же, повторюсь, рутину или нехватку энергии для продвижения к цели. Михаил, поэтому, знаете, вот такие вот маленькие скромные советы в виде отпуска и дополнительных выходных, может быть, уже далеко не работают. Попробуйте сменить просто место действия. Да, выехать за город вместе со своей семьей, отправиться за покупками или попробовать что-нибудь новенькое. Обязательно, я думаю, вы выйдете из этого положения.
0: Вообще, природа снов, вы знаете, не изучена до конца. Однако ученые-сомнологи накопили, друзья мои, немало знаний о том, что происходит с нами, с людьми, пока мы с вами спим. Так вот, люди действительно редко испытывают во сне радость. Представляете? Чаще негативные эмоции. А мне казалось, все наоборот. Оказывается, грусть, отчаяние или страх – это во сне наше все. Люди, наиболее действительно распространено чувство тревоги, когда человек во сне чувствует опасность. А еще женщины в среднем спят на 20 минут дольше, чем мужчины. И все, мы плачемся, что мы не досыпаем. А знаете почему? Потому что жалуемся на проблемы со сном чаще, чем мужчины. Мужчины спят беспокойно и часто просыпаются, утверждают сомнологи. А вот окружающая действительность проникает в сновидения тоже, в том числе. Это то, о чем я говорила выше. То есть внешние раздражители воздействуют на нас, на спящих людей, попадая в сон и отражая вот то, что происходит искаженно. То есть если в комнате холодно, человеку снится, что он на Северном полюсе, предположим. А если рядом играет музыка, во сне он, например, идет на концерт, либо уже слушает концерт, либо, я не знаю, на концерте может быть Мари Краймбрери, друзья мои, он во сне. Для того, чтобы это не стало сном, обязательно нужно праздновать фестиваль «Облака-облака», который состоится уже в окончании этого месяца, в июле, когда к нам приедут и Артик и Асти, и Мари Краймбрери, и мы сможем увидеть невероятно крутейших артистов здесь, на площадках нашего города. Ну, а пока, друзья мои, врываемся в новый день и помните, куда бы вы ни направлялись, нам с вами по пути.
2: Сплю и вижу.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Урожайность зерновых культур и озимого рапса в Брестской области превышает прошлогоднюю. Намолоты зерновых колосовых выше на 1,2 центнера. Прибавка по озимому рапсу более 2 центнеров. В регионе обмолочено 32 700 гектаров зерновых колосовых культур, 9,5% к уборочной площади. Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Анатолий Щупленков рассказал, что зерна в бункерном весе собрано более 151 тысячи тонн. Он отметил, что урожайность озимого ячменя, уборка которого вышла на финишную прямую, достигла 46,8 центнера с гектаром. В лидерах Ляховичский, Барановичский и Столинский районы. В области выше прошлогодней урожайность озимого рапса. В прошлом году Брестская область достигла рекордного намолота зерновых и зернобобовых культур, который без учета кукурузы, гречихи и проса превысил 1,5 миллиона тонн. В нынешнем сезоне озимого ячменя уже собрано больше, чем по итогам прошлогодней уборки этой культуры. 18 и 19 июля Иваново отпразднует День города. Традиционно праздник приурочен ко дню освобождения Ивановского района от немецко-фашистских захватчиков. В первый день праздника с 16:30 будут работать выставочные локации организации предприятий района, общественных объединений. По улице Советской развернется город мастеров. На улице 17 сентября можно будет послушать уличных музыкантов. Музейный квартал приглашает на площадку Центра культуры и народных традиций. А с исторической фотохроникой города можно будет ознакомиться на локации около лабиринта времен. Целый детский городок будет работать для маленьких ивановцев. Интересные концертные программы, вечерняя дискотека, торговые ряды и праздничный салют ждут гостей в первый день. В воскресенье праздник продолжится спортивными и детскими программами. А в 23:05 начнется дискотека от Радио Брест с участием ведущего Влада Романенко и диджея First Line Андрея Пятина.
0: Новости.
1: Долгожданный брестский байк-фестиваль «Брест Мотор Мьюзик Уикенд 2026» пройдет на картодроме «Альянс» 24 по 26 июля, сообщает телеграм-канал «Любимый Брест». Гостей ждет развлекательная программа, рок-концерт, фудкорты, кубок Бреста по шоссейно-кольцевым мотогонкам, мотопарад, конкурсы, джимхана. Для любителей драйва квадро- и кросс-трасса с отличной мототехникой. Будет возможность подрифтовать за рулем на профессиональных автомобилях. Также в программе конкурс по поеданию драник, истинный бульбаш. И в завершение новости компании. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Грандиозная ярмарка распродажа в Бресте. Магазин «Новый стиль».

0: На Машерова 23А – это огромный выбор одежды и обуви для всей семьи. Цены от 10 рублей, скидки до 90%. Вас ждут ежедневно с 9 до 20.00. Без покупок вы точно не уйдете. В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
1: Погода.
0: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 26 до 31 градуса. В Барановичах 27-29, в Пинске и Бресте сегодня 29-31.

0: В эфире Майская Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Самое доброе, приятное, вкусное утро. Если вы успеваете позавтракать, я за вас, правда, очень рада. 8:06. Очень надеюсь, что вы тот самый дисциплинированный человек, который является примером для многих, который раньше встал для того, чтобы насладиться летним утром, позавтракать, никуда не спешить и гордиться собой за то, что выполнил абсолютно все, что планировал со вчерашнего вечера. Не всегда так бывает, друзья мои. Иногда действительно и получается, хотел позавтракать, не успел. Ну, да. Друзья мои, сегодня день рождения маргарина. Я к чему? Это то же самое, что если с вечера масло не купил на бутерброд, маргарин в холодильнике, пожалуйста. Ну, будешь есть то, что есть. Действительно, 15 июля 1869 год. В общем-то, один химик, Ипполит, так звали человека, получил патент на маргарин. История почти голливудская, друзья мои. Наполеон III объявил конкурс на дешевый заменитель масла. Тогда еще. Ну и тогда смешали говяжий жир с молоком, получившееся, знаете, такие белесые шарики поблескивали, как жемчуг, поэтому продукт назвали от греческого «маргаронне», «жемчужина» означает. Ну, согласитесь, звучит куда романтичнее, да, чем смесь говяжьего жира с молоком, друзья мои. Ну, вообще, сам изобретатель, вы разбогатеть не успел-то, продал патент голландцам тогда, так что, намазывая бутерброд, если что, вдруг маргарином, да, ну, вспомните добрым словом человека, который накормил полмира, а сам остался при жемчужном звании, просто без добавления в карман денежных средств. Друзья мои, делаем правильные выводы, вовремя зарабатываем, вовремя, конечно же, патентуем свои идеи и покупаем масло на бутерброд сливочное с вечера.
2: Вот, кстати, по поводу денежных средств, вы знаете, очень тяжело объяснить современной молодежи, почему многие люди до сих пор носят не кошелочки, а вот эти вот, значит, одноразовые пакеты, и туда, значит, складывают свои монетки, деньги, купюры, неважно что. И вообще, в принципе, наша молодежь, я знаю, она очень умная и прогрессивная, поэтому объяснять им не надо, они сами во всем разберутся. А все почему? Потому что сегодня Всемирный день навыков молодежи, который напоминает нам о важной роли наших прекрасных молодых людей, девчонок и мальчишек в развитии и построении мира, а также каких-то повседневных задач, которые, ну, как минимум, если не получать с первого раза, так с 55-го 100%. Это значит что, друзья? Большая компания молодых людей, которые сегодня готовы перевернуть мир с ног на голову в хорошем смысле этого слова, должны помнить о том, что за молодежью, конечно же, будущее. Поэтому мы с огромным удовольствием будем вас поддерживать.
1: А именно вот, вы знаете, благодаря тому, что молодежь за вами будущее, вы начинаете смотреть туда, из чего вышло добро, любовь, настоящее чувство уважения, совесть, честь, достоинство, честность и так далее, и так далее. Вот это удивительно, что действительно в 2026 году вы обращаете внимание на творчество Татьяны Булановой, Надежды Кадышевой. Там песни, которые про любовь, друзья мои. Удивительная история. Сейчас, казалось бы, в почете и Брюс Уиллис, несмотря на свой возраст, на свою болезнь в том числе, молодежь действительно пересматривает с ним фильмы, замечая какую-то игру нестандартную для современных актеров. Кстати, именно в этот день, 15 июля, в далеком 1988 году, начался прокат фильма «Крепкий орешек», друзья мои, с Брюсом Уиллисом в главной роли, поэтому, если что, вечером можно пересмотреть. Ну, а в рубрике «Люди о людях» совсем скоро расскажем вам, так или иначе, о ком сегодня поговорим и кого сегодня выделим из плеяды звезд.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
3: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
4: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: люди о людях.
1: Итак, друзья мои, всем огромный привет, дорогие люди. Помните о том, что вы, так или иначе, каждый из вас, без исключения, может попасть в нашу рубрику. Готовы говорить о вас и о тех самых знаменитых, потому что и вы для нас, дорогие радиослушатели, фавориты. Не знаю, может быть, вы залетите в социальные сети, отказавшись, например, от стиральной машины и стирая белье в тазике этим летом. Ну, вот такой челлендж вы решили запустить, кто его знает. И, возможно, вы нам будете этим интересный. Да, мы посмотрим ваши социальные сети, поймем, вау, так это вы наш герой и победитель, и, конечно, тот человек, о котором мы будем говорить в рубрике «Люди о людях». Друзья мои, сегодня я хочу рассказать о той треке, который периодически у нас звучат здесь в плейлисте, в ротации на радио, на разных радиостанциях нашей страны, и не только Юлиана Караулова. Она совсем недавно поделилась о том, как проводит время со своим ребенком. Так вот, певица Юлиана Караулова поделилась секретами совмещения работы и воспитания сына. И на премии «Мама года 2026» артистка призналась, что их с ребенком ритм жизни настолько плотный, что она уже не уверена, у кого график насыщеннее, у нее либо у сына. В общем, когда удается выкроить общий какой-то выходной, признается Юлиана Караулова, она старается сделать его по-настоящему запоминающимся. Водит сына на выставки, в парки, на веревочные площадки, даже на концерты плавают они вместе в бассейне и так далее. В общем, друзья мои, что я думаю? Как у всех, вывод-то у меня такой. Юлиана Караулова, кстати, получила премию от одного журнала в номинации «Поющая мама». Вообще для меня каждая мама – мама года. Правда. Девчонки, я признаюсь вам, если вы сейчас слышите и думаете, как там ваши дети во время летних каникул, пока вы уехали на работу, вы мама-супергерой. Для меня точно лично. Просто, знаете, у нас плащи у всех разные, да, героические плащи, а так мы выполняем главную функцию. Ну и, конечно же, я думаю, что каждая мама – поющая мама, потому что все мы помним перед сном, какие колыбельные, даже не имея голоса, напевали своим детям перед сном, когда они были совсем малютками. И эти колыбельные для наших детей были самыми-самыми лучшими. Любите детей, любите свою семью и делайте свою работу на все 100%. И с гордостью сегодня возвращайтесь домой.
0: Слушай, а я вот готов продолжить в тему детей и сказать, что многие из них не отстают от своих звездных родителей. И мы вот такие вот родийные люди, а вас – людях красивых. Младшая дочь Моники Белуччи дебютировала на подиуме. Да, в семье Моники Белуччи появилась еще одна модель, 16-летняя Леона Кассель, младшая дочь актрисы и Винсан Кассель, которая впервые вышла на подиум на показе Дольче & Габбана. Действительно, младшая из дочерей открыла показ, и для дебюта был подобран какой-то невероятно красивый образ. И что самое интересное, младшая дочь пошла по стопам не просто родителя, а своей старшей сестры Девы Кассель, которая тоже время от времени мелькает на подиумах в огромном количестве невероятно красивых вещей. Ну, назовем это так. Мне, как мужчина, все-таки, наверное, допустимо сказать, что это именно вещи. Какие именно, друзья мои, все вы можете это посмотреть благодаря интернету и вашему любопытству. В общем, мама, как всегда, гордится своими дочками. Ну, я надеюсь, что отец, я-то знаю, что они сейчас-то в разводе уже очень давно, тоже нет-нет, да, посматривает за судьбой своих детей. Поэтому берегите детей, друзья. Оставайтесь, как всегда, на одной волне. Волне Радио Блест.
2: Люди о людях.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Погода.
5: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 26 до 31 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 27-29, в Пинске и Бресте 29-31, выше 0.
6: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
7: Открыто акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
8: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
6: Телефон рекламной службы 20-35-45.
9: Наши треки.

0: Всем привет, дорогие друзья! Здесь Юля Майская, Влад Романенко, команда утреннего шоу «Самое доброе утро». Очень желает вам от души хорошей, отличной, классной погоды. Она налаживается, но вместе с тем синоптики нам по-прежнему как-то говорят о том, что и прогнозируют. Оранжевый уровень опасности, загроз, ливни, и, в общем-то, и жара в город тоже пришла. То, знаете, очень хочется избежать этих самых дождливых дней, друзья мои, особенно в окончании этого месяца. А все почему? Да потому что в конце июля наш любимый Брест традиционно погрузится в атмосферу большого городского праздника. Мероприятия, которые приурочены ко дню города Берестия 2026, пройдут уже скоро, с 24 по 28 июля. И все мы об этом знаем. Основная развлекательная программа начнется 24 июля. Парк мира, я сегодня уже об этом говорила, на стадионе «Строитель» пройдет фестиваль «Облака-облака». Горожане, гости города, туристы ждут этот невероятно крутейший фестиваль. Друзья мои, в концертной программе, да, заявлены они, легендарные Артик и Асти. Завершится праздник фейерверком. Да, друзья мои. А еще и лукбук, и, конечно, Брест Мотор Мьюзик Уикенд, байк-фестиваль, да. В общем, будет очень много всего невероятного. И, конечно же, соревнования «Брестский рубеж». Все это мы ждем. Но наиболее насыщенная программа, знаете, запланирована и на следующий день, 25 июля. Горожан и гостей Бреста ждут мод-парад, выступления мотокаскадеров, пенные вечеринки. В общем-то, друзья мои, специально гостем Дня города станет кто? Она. Невероятная и такая простая и доступная для народа Мари Краймбрери. Да, друзья мои, ждем с нетерпением этой встречи артистки здесь, в любимом Бресте. Ну и завершится праздничный день фейерверком в 23.00. Поэтому наводим будильники, ставим прогноз погоды. Всем привет, Брест облгидромет. Если уж слушаете нас, пожалуйста, нам наводите погоду хорошую, без дождей на 24 и 25 июля. Будьте добры, мы очень ждем этого события.
1: Ой, слушай, ну действительно, события невероятного количества и масштаб пройдут у нас в нашем родном городе Бресте, но я могу сказать, что город-то Брест может стать для кого-то отправной точкой огромного большого путешествия или пути в жизнь. Действительно, у кого-то из нас есть знакомый, который, ну, просто мечтает путешествовать когда-нибудь потом. Да, как правило, когда дети вырастут, когда, значит, закончится ремонт, когда станет меньше работы, когда появятся деньги или вот когда наступит пенсия. Но если, значит, для одних это действительно потом так и не наступает, то для других становится началом совершенно новой жизни. Прекрасная история о 77-летней белорусской пенсионерке, которая с 2007 года исколесила практически полмира, и начиналось все очень как-то даже так вот невинно. Она действительно поделилась такой интересной информацией, что все как-то вот по постсоветским странам каталась. Очень нравился Кавказ, вот страны Балтии, но вот с 2007 года действительно она стала открывать для себя далекие страны. Список невероятно большой, количество вам точно я не скажу, но это нам говорит о том, друзья, что нельзя сидеть на месте. Путешествуйте и делайте это с легкостью вместе с любимой радиостанцией.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Проверь меня, если сможешь.
1: Итак, друзья, самое время для нашей рубрики 8.52, и я очень надеюсь, что если вдруг сегодня вас кто-то будет проверять, так как мы здесь друг друга, вы пройдете эту проверку достойно и останетесь непосредственно тем человеком, который уважает себя. Это очень важно. Итак, лови мой первый вопрос. Расскажи, кем ты мечтал стать в 10 лет? Ну, хорошо, в 12.
2: Слушай, хороший вопрос. В 10, в 12, наверное, до сих пор археологом, вот до какого-то момента. Это такая вот профессия, которую я прям, очень сильно тяготил, наверное. Это, наверное, просто, так сказать, вот фильмы особенно были связаны с мумиями, с гробницами и все тому подобное. В общем, вот все эти ужастики про мумии привели меня вот к такой вот, ну, небольшой, маленькой мечте, можно сказать.
1: Ужастики победили, поэтому ты
2: да,
1: не археолог. Все
2: абсолютно,
1: понятно.
2: Абсолютно. Так, Юля, лови мой следующий вопрос. Вот скажи, пожалуйста, а если бы у тебя была возможность создать свой собственный остров, да, вот как бы он выглядел и кто бы на нем находился?
1: Собственный остров, там бы находились мои близкие люди обязательно, там бы обязательно был проведен интернет, было много зелени, фруктов и, конечно же, звучала любимая радиостанция, потому что благодаря онлайн-вещанию я бы, друзья мои, смотрела невероятно классные всякие программы, а еще свой собственный остров я бы, знаете ли, наверное, подготовила для того, чтобы там происходили и снимались всякие реалити. Вот такие там выживалити реалити классные.
2: Круто.
1: Да, хотела бы так, друзья мои. Ну, мечта останется 100% мечтой, потому что я безумно боюсь остаться на одном месте клочки земли, а вокруг вода. Все, это сказала вам рыба, друзья мои. Итак, Романет, расскажи, где тебя можно встретить в отпуске?
2: Ох ты, в отпуске меня можно, да на участке меня можно встретить, и меня можно встретить, да дома меня можно встретить, по большому счету. Но, кстати, есть очень хорошая возможность действительно вот в ближайшем отпуске вот отправиться куда-то далеко. Не скажу куда, пусть это останется, наверное, даже не то, что для меня секретом, а секретом для наших радиослушателей. Но понятное дело, что никто не будет отслеживать мое перемещение из точки А в точку Б, но возможность где-то немножко попутешествовать все-таки появляется, да. Вот такой вот ответ. Есть еще один вопрос для тебя. Вот мы как-то говорили про какие-то личные твои страхи. Юль, вот расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя все-таки такой вот странный страх, который другим кажется очень смешным и нелепым?
1: Нет, такого нет.
2: О!
1: Такого страха нет.
2: Вот ответ.
1: Поэтому лови мой вопрос.
2: Давай.
1: Вот такой ответ, лови мой вопрос. А расскажи мне, какую бы книгу ты посоветовал бы прочитать каждому человеку, у которого выдастся свободная минутка в виде отпуска?
2: Так, хорошо, давай так, я признаюсь об этой книге, я сам ее не читал, но я наслышан о ней. Это «Граф Монте-Кристо». Обязательно читайте все, друзья. Затягивает с первых страниц. Как видишь, меня не затянуло. Пока что.
1: Друзья мои, вообще, вы знаете, не только читайте, а еще пишите собственные книги, записывайте собственные идеи и мысли. И если вы думаете, что это кому-то вдруг покажется неинтересным, знаете, что, возможно, ваши мысли и ваши идеи станет плацдармом и платформой для чего-то нового и создать что-то, то, что нужно людям. В общем, всем приятных, классных, правильных идей. В это утро 8.55. Всем привет.
0: Проверь меня, если сможешь.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. В Пинском районе обновят 2 учреждения образования по программе развития районов Припятского Полесья, сообщили в райисполкоме. На капитальный ремонт Центра творчества детей и молодежи в деревне Пинковичи из бюджета направлено 2,5 миллиона рублей. Во время капремонта строители демонтировали старые конструкции. По сути, остались только стены. Все остальное будет новым. Отделка внутри и снаружи, кровля. Будет приобретена новая мебель. Планируется завершить работы к 10 августа. Специалисты занимаются заменой коммуникаций, системы освещения, созданием безбарьерной среды, обустройством территории. Предусмотрена также реконструкция Плещицкой средней школы. Намечено, что в следующем году специалисты разработают проектно-сметную документацию. В Брестской области продолжается модернизация системы водоснабжения. О текущих работах и ближайших планах сообщили в Брестском областном управлении ЖКХ. В Пинске активно ведется реконструкция водозабора Пина-2. Объект является ключевым для обеспечения города питьевой водой. Основные технологические работы планируют завершить до конца года. Параллельно разрабатывается проектно-сметная документация по реконструкции водозабора в Микошевичах. Там также планируют модернизацию оборудования, участвующего в процессе очистки воды. В деревне Николаево Каменецкого района в этом году запланирована реконструкция водозабора. В Столине планируется бурение дополнительных 4 водозаборных скважин. В агрогородке Альшаны Столинского района начата разработка проектно-сметной документации для реконструкции местного водозабора. Последняя аномальная жара показала, что существующих мощностей недостаточно. Появилось много фермеров, которые используют воду питьевого качества для полива, рассказали в ЖКХ. 18 июля город-спутник Бреста-Жабинка приглашает на большой праздник, посвященный Дню города и освобождению Жабинковского района от немецко-фашистских захватчиков. С 10 до 23 часов гостей ждут разнообразные площадки и активности. В программе фотовыставка «Жабинка в объективе. Вчера, сегодня, завтра». Парящая фотовыставка «Любимый город в моем объективе». Создание картины по номерам для жителей и гостей города-спутника. Районный турнир по перетягиванию каната. Конкурс «Автоледи. Историко-краеведческий квест» и другие активности. Музыкальная программа будет включать выступления уличных музыкантов и кавер-групп. В 16:30 состоится торжественный митинг на братской могиле советских воинов и партизан. В 18 часов стартует большой праздничный концерт на городской площади. Завершит день салют и космическая дискотека.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В детском оздоровительном лагере «Орленок» Жабинковского района прошел масштабный обучающий праздник в рамках республиканской акции МЧС «Безопасные каникулы». В мобильном центре безопасности ребята проходили экспресс-курс по основам безопасности жизнедеятельности. На тренажере «Обойди опасности» участники проверяли координацию и внимательность, проводя шарик через систему ловушек. В локации «Домовой лабиринт» дети отрабатывали навыки эвакуации в условиях безопасного задымления. Специалисты ОСВОД напомнили важные правила безопасности на водоемах, озвучили алгоритм оказания помощи при утоплении. Работники Белорусского добровольного пожарного общества обучали правилам пользования первичными средствами пожаротушения. На площадке МЧС представили пожарную аварийно-спасательную технику и экипировку. Атмосферу праздника поддерживали ростовые куклы спецотряд 112, которые сопровождали детей на протяжении всего мероприятия. Прокуратура Брестской области за истекший период года направила в суды 8 исковых заявлений о взыскании ущерба, причиненного нарушением природоохранного законодательства, на общую сумму более чем 21 тысяча

0: рублей. Об этом сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области. Чаще всего действия были связаны с причинением ущерба, противоправным размещением отходов и незаконной добычей рыбы. В частности, житель Пинского района, работающий главным инженером сельхозпредприятия в результате разлития нефтепродуктов на территории машинного двора, допустил деградацию почвы. Прокурор Брестского района предъявил в суд исковое заявление в отношении местных жителей, которые разместили отходы производства на необорудованной для этого площадке. Надзорные мероприятия органов прокуратуры в данном направлении продолжаются. Брест постепенно разогревается к своему 1007-му дню рождения. В эту пятницу с 14.30 до 16 на Советской у фонтана пройдет интересный модный показ. Модели фестиваля «Лукбук» выйдут на улицу. Никаких строгих подиумов и скучного официоза, сообщают организаторы. Модели представят свои образы в максимально непринужденной атмосфере прямо на улице среди прохожих. Можно будет рассмотреть их вблизи, вдохновиться трендами и сделать интересные кадры. С 21 по 23 июля водная артерия региона Брестский грибной канал станет местом настоящей битвы характеров и скорости. Здесь пройдут областные соревнования по гребле на байдарках и каноэ в рамках Олимпийских дней молодежи. Юные спортсмены 2009-10 годов рождения из Бреста, Пинска, Кобрина, Столина и Березы сойдутся в честной борьбе за звание сильнейших. 21 июля – день открытия. В 14 часов состоится торжественная церемония и первые предварительные заезды на 1000 метров. Вход свободен. Свободный. В студии Ольга Фалеева. Далее новости компании и прогноз погоды. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Грандиозная ярмарка-распродажа в Бресте. Магазин «Новый стиль» на Машерова 23А – это огромный выбор одежды и обуви для всей семьи. Цены от 10 рублей, скидки до 90%. Вас ждут ежедневно с 9 до 20.00. Без покупок вы точно не уйдете.
1: Погода.
0: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 26 до 31 градуса. В Барановичах 27-29, в Пинске и Бресте сегодня 29-31.

0: Chains. Майская и Романенко. Самое доброе утро.
1: Самое доброе утро, друзья мои, 9.09. И что мы делаем? Правильно, повсеместно загадываем желание. А зачем мы? Да для того, чтобы исполнилось, друзья мои. Иногда, вы знаете, я вот совсем недавно проанализировала разного рода ситуации, которые происходят вокруг меня, в моей жизни, около моей жизни. И поняла, что, друзья мои, иногда чем тише ты говоришь, тем лучше тебя слышно. Вот такие вот моменты бывают. Ну и, безусловно, хочется сказать вам, что в середине рабочей недели не раздавайте себя бесплатно, как Wi-Fi, друзья. Друзья мои, берегите силы для того, чтобы достойно так или иначе отработать эту неделю и наслаждаться выходными. Они праздничные, невероятные. Если вы планируете действительно выехать куда-то поза рамки города Бреста, Жабинка ждет, потому что там день города будет отмечать, конечно же, народ. Город-спутник Жабинка. Слушайте, я вот думаю, насколько это круто и приятно, правда? И как же это удобно передвигаться. Вроде разные города, но так близко и комфортно жить в них, находясь между двумя разными. И автобусный маршрут налажен, и маршрутки, и вообще, знаете ли, люди приезжают из Жабинки работать в Брест, из Бреста в Жабинку. А сколько людей, между прочим, за последний период переехали жить туда, благодаря тому, что там в Жабинке расстраиваются огромные районы, и брещане получают там жилье под, знаете ли, абсолютно такой доступный процент банковский, и позволяют себе жить уже в своих собственных квартирах. И это круто. Что я могу сказать? Жизнь налаживается, особенно в среду это очень ощущается.
2: Ох, ну в среду-то после обеда мы прекрасно знаем, что это сон для счастливых людей. Но не для нас с вами, друзья, поскольку мы бдим и точно верим в том, что путешествием быть. Да, действительно, а слышали ли вы про такую страну, как Гибралтар? Наверняка еще и не раз услышите, поскольку сегодня белорусы действительно официально смогут выезжать в Гибралтар по шенгенской визе. Ну, в эту часть Великобритании, собственно, которая находится на юге Пиренейского полуострова, по земле можно заехать только с территории Испании. Вот так вот долгое время, чтобы попасть туда, гражданам Беларуси нужна была гибралтарская или британская виза со сроком действий от 6 месяцев. Однако с сегодняшнего дня действительно Гибралтар собирается начинать применять правила шенгенской зоны в отношениях пограничного контроля. Да, много текстов, друзья. Я согласен с вами, тем более большинство из вас только что услышало такое название, как Гибралтар. Очень хорошее слово для того, чтобы очень хорошо, значит, свою речь вот так вот перепроверить. Проверять, да, и заниматься какими-то такими дикционными уроками. И тем не менее, посетить эту страну, этот полуостров можно и нужно для того, чтобы немножечко пополнить багаж своих прекрасных знаний в виде путешествия. Так что не ограничивайте себя, друзья, и путешествуйте с удовольствием.
1: А еще, вы знаете, если вы не про шенген, если вам вообще вот заморочки вот эти абсолютно не нравятся, если вы готовы просто не то что бродить, а путешествовать по своей стране, вы знаете, я с вами. Я примкну абсолютно вашу компанию и буду наслаждаться абсолютно этим. Например, я знаю, что многие берут специально отпуск для того, чтобы съездить в Витебск и увидеть Славянский базар своими собственными глазами. И это очень даже правильно. Друзья мои, я лично очень поддерживаю Елизавету Цупри, которая представляет, да, в общем-то, нашу страну, наш город, в том числе там на Славянском базаре. Это девочка, которая целеустремленно шла к своей мечте. Действительно, быть звездочкой на сцене белорусской, да и не только. Она добилась очень многого, и вместе с тем я знаю, что благодаря ее маме в том числе. Вывод следующий. Друзья мои, покорятся абсолютно любые вершины и сцены вашим детям, если вы их будете поддерживать с самого детства. Ну а на сегодняшний день что? 15 июля, летние каникулы. Проводите со своими детьми больше времени. Ну а мы поддержим абсолютно каждого из вас в ваших начинаниях и продолжениях. Ловите нас на самой позитивной радиостанции «Волны» здесь, Радио Бреста. А еще онлайн-вещание мы тоже звучим там для вас. Радио Брест FM.by. Заходите на наш сайт, слушайте и наслаждайтесь.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слушай наших.

0: друзья, каждый для себя выбирает абсолютно свой путь, и это правильно. 9.20. Сегодня держите ориентиры, путь только на правильные треки. Ведь музыка, она объединяет. А еще музыка — это тот самый единый язык, на котором говорят абсолютно все люди планеты. Понимают друг друга с первой ноты. Здесь мы зарядили, благодаря нашему музыкальному редактору Андрею Пятинову, плейлист так, чтобы он создавал для вас настроение, где-то будил, потому что знаем мы, что в середине рабочей недели, знаете ли, даже видали сегодня своих коллег, такие, которые вроде проснулись, а проснуться-то забыли, и оно такое бывает. В общем, мы в тандеме действительно с крепким, горячим, ну, таким не просто кофейным напитком, друзья мои, а чашечкой эспрессо. Мы, команда утреннего шоу «Самое доброе утро», готовы заряжать вас по полной программе. Заметьте, для этого не нужны никакие зарядные устройства, и даже дядя Ток будет отсутствовать. Мы своим потоком энергетики действительно создадим вам отличное, классное настроение. Так что держим курс на любимую радиостанцию.
1: Ну, слушайте, друзья, а если не помогает кофе, то наверняка поможет следующая новость, поскольку я знаю, что деревня Каменюки Каменецкого района нашей Брестской области может гордиться собой. Во-первых, как ни странно, человек, да, герой, точнее, героиня этой новости попала в интернет совершенно случайно благодаря своей правнучке, которая выложила, значит, в соцсети. Оказывается, что 95-летняя белорусская пенсионерка приручила аиста собственными руками. Действительно, практически 1 000 000 просмотров собрал ролик с аистом, который заглядывает на участок белорусской пенсионерки. Вот такая вот дикая птица отвлекается на кличку «Малыш», практически не боится подойти к человеку и принимает угощение. Все началось как-то очень даже безобидно, как признается героиня самого видео. В общем, покупала вот эту вот кильку замороженную, значит, кормила аистов. И так получилось, что один из них отбился от, значит, своей семьи, вот, и прибился, собственно, к пенсионерке. Но, как мы знаем, лето-то у нас такое горячее, засушливое, поэтому есть, собственно, птицам было нечего, поэтому пенсионерка, прекрасная Лидия, стала кормить его, в общем-то, килькой. Ну, не в томате, да, друзья, я знаю, что многие предпочитают именно такую, но, так или иначе, действительно, это милота, которая берет не просто города, но и наши сердца, поэтому спасибо ему большое за то, что счастье имеется, ну и, конечно же, имеется вот такая возможность просто посмотреть на простых белорусов, которые живут и радуются жизни.
0: Складывается сегодня ощущение, что молодому парню пора на пенсию. Сегодня вторая новость о пенсионерках Беларуси, друзья мои, да. Ну, кому-то про пенсию думать, да, кому-то думать про, собственно, разного рода фестивали. Лично мне вот про второй вариант. Друзья мои, ну, нашумевшая, конечно, история в Беларуси относительно того, что, да, стартовал славянский базар в Витебске. Это невероятно круто. И знаете, что еще невероятно круто? Театры Беларуси и России представят лучшие постановки на славянском базаре, друзья мои. Поэтому есть не только кого послушать, а на кого и посмотреть. Там на сцене театра имени Якубуковуса зрители покажут как классику, так и современные постановки. Ну, а после спектаклей пройдут творческие обсуждения. Это то, что объединяет. Вообще, славянский объединяет всю Беларусь, Россию и, конечно же, иные страны, друзья мои. Пусть это лето для вас запомнится надолго. Будьте в эпицентре культурных событий. И пусть это запомнится вам тоже на долгую память.

0: Погода. Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 26 до 31 градуса тепла. В Барановичах сегодня плюс 27-29, в Пинске и Бресте 29-31 со знаком «плюс».
1: Реклама.
2: Комитет Брест-Облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наша музыка.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Это утреннее шоу «Самое доброе утро». Всем привет, дорогие люди. 9 часов 38 минут показывают наши студийные часы. Если вы с нами, тогда дайте обратную связь. Народная перекличка прямо здесь и сейчас, друзья мои, стартует. А это означает, что у каждого из вас есть возможность стать частью прямого эфира. Наши следующие координаты. 33-код-399-0011. Вот эти позывные прямо сюда и сейчас. Пишите, рассказывайте, как день начался у вас, что делаете, сколько намолотили, сколько собрали фото из вашего, в общем-то, большого железного друга, знаете ли, трактора, комбайна. Все это, друзья мои, конечно же, приветствуется всем тем, кто работает на полях сейчас. Огромный привет, кто слушает нас в офисах, кто, безусловно, возможно, я знаю, что в стоматологических клиниках тоже играет где-то так радио Брест, пока людям делают хорошее, дорогое дело, лечат зубы. Друзья мои, в общем, всем вам без исключения привет и ждем обратной связи. Елена прислала сообщение, она пишет: «Здравствуйте, Кобрин на связи, спасибо за отличное настроение, еду в вашей компании на работу и продолжаю здесь тоже оставаться с вами. Отличное настроение, слушаешь ваше утро, точно гарантированно». Лен, спасибо огромное, это очень приятно, а Кобрину все целое повсеместно большой-большой привет.
2: О, это правда, ну хорошее дело не хитрое, друзья, это вы знаете, и нас действительно радует ваше сообщение. Вячеслав тоже вышел на связь, всем доброго летнего дня, Павлиново-Сити на классной волне первого региона. И вот такие вот прекрасные у нас фотографии кактусы. Между прочим, Владимир Вячеслав хвастается, что а кактус-то, между прочим, расцвел 30 лет. Как-никак, первый раз. Ура! Порадуемся за вас.
1: Вы знаете, сегодня появилась уникальная возможность назвать ваш кактус Владимиром, потому что он зацвел через 30 лет. Мне кажется, это правда уникальная способность. И с другой стороны, Владимир это же всегда владеет миром. Тут цветок завладел вашим кактусом. Спустя 30 лет на нем появился. И это удача. Слушайте, ну я вот подумала, разве удача это не просто случайное стечение обстоятельств? А вот кто-то говорит, я лично, что удача любит настойчивых, и в это верю на 1000%. Проводились недавно относительно вообще удачи интересные исследования. Психологи разделили близнецов-неудачников и выяснили, что везение на 80% состоит из привычек, а не из мифической вот этой вот судьбы, друзья мои. Оказывается, всего 4 привычки, которые будут нами внедряться последовательно в нашу жизнь, повышают действительно субъективное ощущение удачи на 60%. Это не магия, а статистика. И там не только кактус может зацвести, там может вообще жизнь перевернуться. Короче, привычка первая. Расширить паутину случайных контактов. Даже когда не хочется, да, удача редко приходит в виде лотерейного билета. Тут о чем речь? Чаще маскируется под незнакомца в очереди, бывшего одноклассника или случайный попутчик в поезде, друзья. Да-да-да. Привычка вторая. Слушать внутренний вот этот зуд, который вы называете тревогой. Везунчики не игнорируют сигналы своего организма, говорят психологи. Они просто принимают решения, которые кажутся нелогичными, а потом оказывается, что вау, судьбоносными. Привычка третья. Ждать от мира подарков. Да-да, а не пинков. Тут кроется вот этот самый болезненный, да, переворот сознания у каждого из нас. И у нас неудачники просыпаются с мыслью опять день. Так себе, везунчики, с предвкушением, что сегодня обязательно случится что-то хорошее. Ну и, друзья мои, привычка четвертая. Выжимать лимонад из лимонов, которые подкинула жизнь. А кто сейчас скажет, о, лимоны? Лимоны – это про деньги? Нет, неудачники просто видят провалы и ставят крест, а везунчики видят провалы и ищут скрытый бонус, друзья мои. В общем, перестаньте быть тем, кому вечно не фартит, и станьте тем, на кого случайности работают как часы. Пусть сегодня вам обязательно повезет, и удача будет на вашей стороне.

0: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: А мы же на самом деле так и знали, что ближе к концу июля и к середине будут происходить невероятно крутейшие события в нашем городе, друзья мои, а все по одной важной для нас причине, так или иначе. Ведь наш любимый Брест начинает обратный отчет до своего 107-летия, и мы, конечно же, решили рассказывать вам, и наши коллеги в том числе, за дело новостей, и мы здесь в прямых эфирах о том, что будет происходить на разных локациях нашего города. Друзья мои, сегодня 15 июля на календаре, уже через пару дней, буквально 17 июля с 14:30 до 16:00 на эксклюзивный анонс модного фестиваля «Лукбук» на пешеходной улице это состоится. Друзья мои, ох, интриги очень много. Перформанс будет, правда, такой не совсем обычный, не совсем традиционный. Участие примут представители модельных школ Бреста, которые будут презентовать одежду швейных компаний города. Образы представят не на подиуме, вот что самая главная фишечка, а в такой непринужденной атмосфере прямо на улице, прямо среди нас, прохожих. Ожидается, что будет задействовано несколько локаций, на которых модели будут позироваться в нарядных. И уличную сессию тоже устроят. В общем, яркий момент обещает стать дефиле на пешеходной Советской. Друзья мои, да, уже в окончании этой недели. Будет невероятно круто, а самое главное красиво. Еще раз, будет возможность у каждого из нас убедиться, что самые красивые женщины на планете – это белорусские женщины. Вот так.
2: Да, с этим ты не поспоришь, друзья. Но есть еще парочку важных событий до официального праздника Дня города и лукбука в целом. Это, конечно же, чемпионат мира по футболу 2026 года, который шагает по всей планете. И действительно, у брещан и у гостей нашего города есть шикарнейшая возможность посмотреть все это на большущем экране. Второй полуфинал чемпионата мира состоится сегодня, 15 июля, на стадионе «Динамо» Брест, и действительно, если вы интересующийся человек или неравнодушный к футболу, собственно, вся информация есть на официальном сайте в Инстаграм «Динамо Брест», и действительно, каждый вход и каждый день он будет открыт с 8:30 вечера, с 20:30, чтобы у вас было время выбрать место и оценить все, что предложит вам фан-зона. В общем, невероятное количество людей, классных, активных, спортивных, огромнейший экран, свет, поле, как говорится, камера, мотол и футбол. И пусть победительнейший.
1: Я знаю, что на футбол многие приходят посмотреть на футболистов, потому что они правда сильные, красивые, ловкие, а самое главное, смелые. И да, друзья мои, не трусы в хоккей не играют, трусы и не играют не в футбол, потому что там действительно можно показать настоящую свою мужскую силу, не только физическую, а еще и умственную, ведь самые сильные, в общем-то, мышцы на теле мужчины, все-таки, как мне кажется, это его мозг. Оттуда дальше и ноги в пляс идут, либо бьют по мячу правильно. Кстати, Александр Ксенофонтов признан лучшим игроком 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу, поэтому, друзья мои, выбирайте для себя правильных фаворитов, и тогда все будет хорошо.
0: Самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В Брестской области сегодня поздравляют с трудовым достижением первого комбайнера, намолотившего 1000 тонн зерна. Им стал Александр Семашко из открытого акционерного общества Великосельское агро Пружанского района, преодолевший важный рубеж по намолоту накануне вечером, пишет СБ Бай. В Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома сообщили, что Александр Семашко очень результативно участвует в уборке урожая. В области он лидировал как минимум на протяжении недели. Нынешнюю жатву Александр начинал вместе с супругой Яниной. Сейчас на зерноуборочном комбайне трудится один. По его словам, к первой тысяче тонн подходил постепенно. Кстати, на прошлой неделе на Брещине определился первый водитель, перевезший 1000 тонн урожая. Им стал Денис Мартынюк из открытого акционерного общества «Отечество Агро» Пружанского района. Урожай местные аграрии вырастили хорошие, что подтверждают весомые намолоты. Электронная ярмарка вакансий Кобринского района начинается в эти минуты на специализированной интернет-площадке Государственной службы занятости. Мероприятие продлится до 11 часов. Предварительно для участия в ней зарегистрировались Кобринский маслосырзавод, социальный пансионат Никольский и Кобринский опытный лесхоз. Электронная ярмарка вакансий доступна всем жителям страны. По ее окончании все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости. Доступ к ним для всех соискателей сохранится.
0: Новости.
1: К другим событиям. Более 3000 болельщиков посетили просмотр полуфинала чемпионата мира по футболу в Бресте. Второй полуфинал болельщики увидят сегодня вечером, а финал пройдет 19 июля. Напомним, на спортивном комплексе «Брестский» организовали трансляции полуфиналов и финала Мундиаля. Работники унитарного предприятия «Коммунальник» провели основательную чистку тротуарной плитки на главной пешеходной улице Бреста. Такие работы проводятся регулярно, чтобы сохранить эстетичный вид советской и продлить срок службы покрытия. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 26-31 градус. В Барановичах 27-29, в Пинске и Бресте сегодня 29-31.

0: Первомайская и Романенко. Самое доброе утро.
1: Невероятно крутейшие слова в этом тексте. Я выбираю быть, а не просто казаться. Потому что быть настоящим здесь и сейчас гораздо сложнее. А вот казаться, кем бы то ни было, на это уходит очень малое количество сил, друзья мои. Как правило, ты кажешься только потому, что кто-то дает тебе возможность казаться. Невероятно крутейшие белорусские исполнители. Вот когда появляются на белорусском, знаете ли, небосклоне звезд, такие белорусские исполнители, как Никита Комодей, друзья мои, у меня просто, вот, знаете ли, появляется невероятно крутейшая гордость за таких ребят. Совершенно молодой парень, такой вместе с тем талантливый автор, исполнитель и ведущий, к тому же, ну, крутейший парнишка, правда. А творческий путь включает несколько интересных фактов. Кстати, вот Никита Комодей после 9 класса, слыша его вокал, казалось бы, когда-то планировал освоить рабочую специальность и выучился на плиточника, облицовщика в строительном лицее. Друзья мои, и планировал строить и строить и строить. Нам песня «Строить и жить» помогает. В какой-то момент, наверное, подумал Никита и решил, что петь мне на сценах везде по всему миру. И это круто. Кстати, Никита Комодей на международном конкурсе чемпионат Кавказа в 2017 году далеком в Ереване занял первое место сразу в трех категориях. Друзья мои, только вдумайтесь. Поп-вокал, джаз-вокал и академический вокал. Кто перед нами сейчас, в общем-то, выступал и пел здесь, на самой позитивной радиостанции страны «Радио Брест»? Правильно, он талантливый Никита Комодей. И, наверное, тогда, когда он думал быть, в общем-то, строителем и облицовщиком, думал, что буду ходить на работу, ну, пятидневку отработал, два дня выходных, все как у людей, но, видимо, судьба внесла в свои коррективы, поэтому сейчас у него ненормированный рабочий график, я это знаю не понаслышке. Ну, а в рамках нашего интерактивного часа здесь и сейчас, друзья мои, запускаем тему поста опроса, и как-то мы на нее общались, но как-то спрос не пошел. Может быть, сегодня мы поднажмем, мы будем более активным. Сегодня хотим спросить у вас, а какой график работы вам ближе?
2: Да, для того, чтобы ответить на вопрос, нужно, конечно же, зайти на официальную страницу Радио Брест во ВКонтакте, проголосовать, выбрать необходимый вариант. Вот, кстати, по поводу пятидневки, о которой говорила Юлия Майская, также есть такой вариант. Быть может, удален к вам ближе всего 2 через 2, либо же день-ночь, 2 дня дома. Вспоминаете? Есть люди, которые работают, не покладая рук. Я знаю, я прекрасно отношусь к любой из категорий и подвидов рабочего времени и графика, но все-таки, что вам ближе, что вам любо-дорого и дороже, переходите, голосуйте, ну и оставляйте ваше мнение на студийном вайбере, номер которого плюс 375-код-33-399-00-11.
1: А может быть, в вашей жизни был такой опыт, когда вы перепробовали и, собственно, удаленку, и день-ночь, два дня дома, и два через два, и вот эта история пять дней в офисе. А что вам ближе? На чем вы остановились? А может быть, слушайте, вот это вот игра смен рабочих графиков зависит еще от возраста и от молодости, как и здесь. Может быть, давайте в этой плоскости порассуждаем. В общем, ваше мнение высказывайте на наш студийный чат Вайбера. Он активен, и заходите. Официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Мы вас там ждем, и каждое мнение ваше для нас важно.

0: Реклама. Запланировали покупку мебели, но ограничены в бюджете? У нас есть решение.
1: В рамках кредитной программы от ОАО АСБ «Беларусьбанк» есть отличная возможность приобрести мебель ЗОВ на невероятно выгодных условиях. Потребительский кредит выдается сроком до 3 лет с фиксированной ставкой 4% годовых без поручителей и дополнительных комиссий.
0: Подробности уточняйте у дизайнеров-консультантов в центрах продаж ЗОВ. Брест, улица 28 июля, дом 30. Строительный гипермаркет «Материк». Кобрин, улица Дзержинского, 68. Торговый центр «Алиса». Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Ну что, подключайтесь к нашему эфиру. Всем привет. 10 часов 19 минут. И в рамках этого интерактивного часа мы сегодня общаемся на тему, а какой график работы вам все же ближе, дорогие друзья? Пятидневка в офисе, либо в организации? Удаленка? Возможно, а может быть, два через два? Кстати, говорят, этот график самый такой комфортный для ощущения, но там теряются выходные. Есть еще варианты. День-ночь, два дня дома. Там отсыпной, выходной, проходной. В общем, можно запутаться. Главное, самому не запутаться в этом во всем, потому что, когда, мне кажется, структурировано все, когда там 5 дней работаешь, 2 дня отдыхаешь, все понятно. Но отдыхать некогда, на самом деле. В общем, у всех все по-разному, дорогие друзья. Заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте, и примите активное участие в голосовании. Мы вас ждем. А еще, конечно же, позывные следующие. 33-код 3990011, номер студийного вайбера. Вот сюда тоже высказывайтесь. Людмила Корегляд, вы в том числе выскажитесь, пожалуйста. Воспитатель здесь у нас появился. И вот сообщение какое. Доброе утро, любимая Радио Брест. Привет всем из Ганцевича. Особый привет детскому саду номер 4. Всем отличного настроения. Желаем быть всем на одной волне. Волне Радио Брест. И здесь, Людочка, мы обсуждаем сегодня действительно график. Вот у вас как? Вы воспитатели. Работаете в первую, во вторую, либо целый день. У вас же там каким-то образом главный воспитатель, то есть основной, потом еще подменный. Вот здесь тоже расскажите, нам жутко интересно.
1: Ну, видите ли, Юлия Маська не понаслышке об этом знает, поэтому хотелось бы узнать у вас лично. Правда, Людмила? Ну и, конечно же, поинтересоваться у тех, кто уже написал нам и оставил свои сообщения. Кстати, вот, Вячеслав, хотелось бы знать ваше мнение как человека ответственного, как пенсионера заслуженного. Какой вид рабочего графика вам наиболее близок? Быть может, вы, знаете, на протяжении всей своей жизни хотели что-то поменять, да где-то не получилось, а может быть и наоборот. Вот хотелось бы узнать поподробнее. Но если говорить уже открыт, друзья мои, напомним, что по Трудовому кодексу нашей республики полная норма рабочего времени составляет максимум 40 часов в неделю. Вот, кстати, для несовершеннолетних работников с вредным условием труда и некоторых других категорий предусмотрена сокращенная норма от 35 до 38 часов в неделю. Об этом нужно знать, помнить и при необходимости, ну, если не указывать на данное количество часов, как минимум, просто, знаете, не растеряться, если у вас вдруг спросят, а сколько вы работаете? Говорят, а мы 140 часов работаем. Это за месяц? Нет, это только за неделю. Ну, а там как пойдет.
0: Друзья мои, есть невероятно интересная вообще вот такая формулировка и градация рабочих графиков. Вот, например, гибридный график. Это сочетание работы из дома и в офисе. Например, 3 дня в офисе, да, и 2 дня дома. Абсолютно лайтово, классно, уменьшает физическое истощение. Есть такой момент? Да, от ежедневных поездок экономит время. Так что у кого позволительно так, друзья мои, да вы вообще в шоколаде, я вам хочу сказать. Пятидневка, вот эта самая пресловутая с 9 до 18, по данным, кстати, исследований, фиксированный режим позволяет организму выстроить четкий циркадный ритм, режим сна и бодрствования. Только вот здесь не указали режим отдыха. Насколько можно попытаться выстроить здесь, тоже непонятно. Друзья мои, но во всяком случае очень круто, если вы человек до работы жадный. И если вы работаете, потому что без нее, по какому бы графику ты ни работал, жить абсолютно скучно. И получается, что одни работают, а ты, собственно, ни о чем. И вот здесь начинается вот это самокопание, о котором мы с тобой, уважаемый наш радиослушатель, вчера разговаривали. Заходите в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте. Ждем всех там.

0: прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисте 5-26. Подробности на 7 карат. КБ или по телефону плюс 7529-77-78.
4: Погода. Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 26 до 31 градуса тепла. В Барановичах сегодня плюс 27-29, в Пинске и Бресте 29-31 с плюсом.
5: Реклама.
2: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Наши треки.

0: О, друзья, вы знаете, это желание абсолютно каждого человека не высыпаться, не досыпать, но при этом светить ярче звезд, чем во Вселенной, друзья мои. Конечно же, ту самую работоспособность, которую не всегда ты успеваешь доспать, тоже хочется иметь на старте нового дня. Но для того, чтобы в новом дне складывалось все идеально, нужно, друзья мои, вовремя а. ложиться спать, б. выбирать для себя тот график работы, который для вас удобен и который так или иначе вас не тяготит. Ну, а если вы подстраиваетесь под обстоятельства, я могу смело сделать вывод, что вы человек нерешительный, который так или иначе не может сделать чуть больше, чем положено. Но многие из нас такие, дорогие друзья, но сегодня мы решили остановить свой, знаете ли, такой аспект и взгляд на данные темы. Середина рабочей недели. Все чаще люди говорят: о, лучше бы до 16 работать, о, лучше бы на удаленке и так далее. А давайте, правда, открыто об этом поговорим. Вот какой график работы вам ближе? Расскажите нам об этом. 33-код-399-0011, номер студийного чата Вайбера, активен. Вот туда мы ждем ваши мысли. А может быть, вы перепробовали абсолютно все графики, возможные по трудовому законодательству нашей страны, и пришли к единому выводу, аж, видите, запершило в горле, что идеальный график для вас – это офисный. Это вот это 5 дней работаешь, 2 дня дома. В общем, есть варианты ответа. Пятидневка в офисе в организации. Второй вариант ответа – удаленка. Третий вариант ответа – 2 через 2. Ну и четвертый вариант ответа – день-ночь, 2 дня дома. Пятого варианта ответа – на работу не ходить, такого не дано.
1: Хочется, я знаю, друзья, и проголосовали бы. Но, знаете, вот с милой миры всего, я вот сейчас про вас, дорогие люди, говорю, оставляйте свои сообщения и пишите. Вот, например, Константин решил, наверное, не только за себя, но и за всех остальных, что, вот, например, лучший график – это 5 через 2. Ничего лучше люди еще не придумали. Однако Юрий говорит, что если вы сами не можете для себя решить, какой график работы вам удобен, за вас все решат. С 9 до 18.00. Да, действительно, вот, Алик, вы как никогда правы, друзья, поэтому, знаете, имеете право быть человеком работающим и отдыхающим. Но раз ваш график не позволяет, например, делать это на протяжении всей недели, и действительно кому-то удобно 2 через 2 с официальными выходными среди недели, ну а вы где-то даже мучаетесь с понедельника по пятницу, то, друзья, тут, знаете, дорога только одна: либо менять себя, либо менять работу. Третьего не дано.
0: Тут точно однозначно я могу сказать, что, вы знаете, неважно какой график, абсолютно, даже если ты работаешь день-ночь, и просто 2 дня дома на неделе, и все, дорогие друзья. Вот если так получается, это значит, человек на своем любимом месте работы, и он, счастливый человек, часов не наблюдает. Людмила Кригляд, возможно, вы относитесь к такой категории людей, вам летит огромный привет, и детскому саду номер 4 город Ганцевичи в том числе. Люда, кстати, вот там что пишет: лето, работаем нон-стоп, в детском саду каникулов нет, в общем, все отлично. Что могу сказать, повезло детям, их родителям и, конечно же, учреждению, что вы такой классный, крутой воспитатель.

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слухай наших.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Майская и Романенко. Самое доброе утро.
2: Знаете, хотела вот пошутить, сказать «самое доброе сидячее утро». Да, друзья мои, это касается абсолютно тех, без исключения, у кого сидячая работа, а значит, равно сидячий образ жизни и так далее, и так далее. Слушайте, и почему вот в контексте работа, которую ты работаешь на стуле, сел и работаешь, она, знаете ли, звучит как-то не камильфо, правда? Вот то ли дело, я работаю тренером в фитнес-зале. О, совершенно другой подход, да, нежели «а, у тебя сидячая работа, да, а, ну, все ясно, все с тобой понятно». Друзья мои, вообще, чтобы сидящей работы не было, чтобы не было графика такого, какой для вас неприемлем и так далее. Вы знаете, нужно не подстраиваться под какие-то определенные постулаты. Но если ты не подстраиваешься под определенные постулаты, будь добр, если ты желаешь выделиться, доказать на деле, что твое вот такое вот выделение «я самый-самый» действительно будет результативным, друзья мои, на деле, а не просто на словах. Потому что все мы знаем, что на словах мы можем ходить кое-как, кое-где, кое-непонятно чего. А когда дело доходит, так, собственно, в рядах кустовых людей пополняется. Сегодня мы говорили на тему, и спасибо всем огромное, и активное участие ваше очень отслеживалось. Какой график работы вам ближе, друзья мои? Мы сегодня интересовались. Пятидневка в офисе, удаленка, два через два, день-ночь, два дня дома, и совсем скоро уже готовы подводить итоги нашего поста-опроса.
3: Да, сделаем это с огромнейшим удовольствием, но я бы хотел все-таки обратить внимание на сообщение от Людмилы. У нас сегодня самый активный, между прочим, заведующий детского сада Гордганцевич. И, между прочим, вот Людмила похвастала тем, что детский сад 11 лет признавался лучшим в городе. По итогам работы 25-го года сад занимал второе место в Брестской области. Коллектив молодой, делится Людмила. Заряженные, замотивированные молодые специалисты остаются, выходят замуж, рожают деток в настоящее время. Значит, 8 в декрет. Отпуске. В общем, все отлично. Трудимся. Вот так.
2: Такая статистика точная. Романенко, возможно, ты туда желаешь завхозом устроиться, может быть, в этот детский сад. Нет?
3: А, знаешь, почему бы нет, собственно говоря?
2: Невероятно круто. Вообще, вы знаете, вот говорят, рыба с головы гниет. Она на самом деле, рыба с головы-то и процветает. Вот если такой заведующий детского сада, тогда, так или иначе, друзья мои, значит, там и обстановка вот такая, когда уходят работать в декрет. Работать в декрет, кстати. Кстати, работать с мамой в декрет. Уходит, да. А потом возвращается на прежнее место работы. Это та самая история, когда: ой, где ты работаешь? В детском саду. А, ой, бедный. А, да, я тут скоро буду уходить. Вероятно, вас это и не коснется. Короче, друзья мои, любую обстановку на любом рабочем месте создают люди. Сидячая работа, лежачая работа. Это абсолютно неважно. Ну, ладно. Если все-таки возвращаться к сидячей работе, друзья мои, физиологи рекомендуют делать минимум 5 минут разминки каждый день, если она у вас такая. Слушайте, а ведь можно придумать невероятно крутой какой-то тренд. Каждый день снимать на видео вот эти 5-минутки разминки ваших коллег, с вашим участием в том числе, и потом это выкладывать в соцсети, придумывать какие-то невероятно крутые движения вместе с вашими там талмутами, папками, ручками, компьютерами, клавиатурой, зарядными устройствами, качать руки горшками цветочными. Все что угодно может быть. Это ведь может залететь. Поэтому, друзья мои, в любой ситуации и в любой сидячей работе есть свои плюсы.
3: А я всегда думаю, что в любой ситуации нужно обращаться сюда, в нашу команду «Радио Брест», к Юлии Майской и Владу Романенко. Почему? Потому что, ну, мы плохого уж точно не посоветуем. И с огромным удовольствием уже подведем итоги, чтобы узнать все-таки, какой график работы вам ближе всего. Итак, 50% проголосовал за вариант 2 через 2. 25% пятидневку выбрали, ну, остальные 25% все-таки на удаленке. Вот такая вот у нас статистика.
2: А, классная статистика. Что мы можем сказать, еще раз поблагодарить вас за обратную связь и сказать, что сегодня утро Юлия Майская и Влад Романенко проводили в компании самых крутейших людей. Это вас, уважаемые радиослушатели. И очень надеюсь, что своим позитивом мы тоже зарядили вас и дальше. По, знаете ли, дороге этого дня вы будете топать широко открытыми глазами, с доброй душой и улыбкой честной на своих устах. Всем отличного продолжения дня с любимой радиостанцией. Здесь были мы, прощаемся до завтра. Пока-пока.
1: Не просто утро, а самое доброе утро. Слушай наших.

0: Знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Артистки из Беларуси и Казахстана лидируют на детском музыкальном конкурсе «Витебск» по итогам первого дня, передает Белта. Творческое соревнование прошло в концертном зале «Витебск». Участники конкурса исполнили саундтреки из популярных мультфильмов, анимационных, художественных фильмов, мюзиклов детско-юношеской тематики. Брещанка Елизавета Цуприк, представляющая Беларусь, выступила под номером 17, исполнив песню «Over the Rainbow» из мультфильма «Волшебник страны Оз». На 24-м международном детском музыкальном конкурсе «Витебск» свое творчество демонстрируют ребята из 19 стран. Сегодня они исполнят песню славянского автора на одном из славянских языков в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга. Более 5000 гектаров отведено под выращивание ягод в Малорицком районе. Об этом сообщил председатель райисполкома Александр Корж. Малорицкий район – ягодный край. Много идет голубики на наш консервно-овощесушильный комбинат на экспорт. Это наша основная ягода. Помимо этого, занимаемся малиной, клубникой. На данный момент под ягодами у нас около 5000 гектаров в целом и в крестьянско-фермерских хозяйствах, и в личных подсобных хозяйствах. И те, и другие трудятся на земле, делают вклад в собственное развитие и в развитие экономики района. Подчеркнул Александр Корж.
1: Новости.
0: Освящение и инаугурация органа состоятся 18 июля в костеле Успения Пресвятой Девы Марии в Пружанах. Как рассказали организаторы органного фестиваля «Ars Magna Organi», орган романтического типа отличается насыщенным звучанием, которое особенно эффективно раскрывается в акустике трехнефного костела. Инструмент органично вписался в небольшие хоры храма. Концерт с участием профессора из США начинается в эти минуты. По словам организаторов, после в костеле каждую неделю до 2 октября будут проходить сольные и ансамблевые концерты. Всего запланировано 15 выступлений. По закону Республики Беларусь об урегулировании неплатежеспособности в экономический суд Брестской области в первом полугодии текущего года поступило 34 заявления о банкротстве и 2 заявления о несостоятельности. Из них 26 заявлений подано о банкротстве юрлиц частной формы собственности, 8 заявлений о банкротстве индивидуальных предпринимателей, 2 заявления о несостоятельности юрлиц. Рассмотрено в первом полугодии 2026 года 41 заявление, из которых по 37 делам принято решение о признании должника банкротом и открытие ликвидационного производства. По 4 делам производство прекращено. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brest.fm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
1: Погода.
0: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 26-31 градус. В Барановичах 27-29, в Пинске и Бресте сегодня 29-31.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 26-31 градус. В Барановичах 27-29, в Пинске и Бресте сегодня 29-31.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай. Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Региональные новости. Пружаны.
1: Полдень с новостями Пружан.

0: регионах Беларуси. На уборке зерновых и зернобобовых культур 14 июля тракторист-машинист сельскохозяйственного производства Открытого акционерного общества «Великосельское агро» Александр Семашко первым в области намолотил 1 000 тонн зерна. Работники Калядического сельского дома культуры, активные члены первичной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» отдела культуры райисполкома блестяще представили район на масштабном международном конкурсе фестиваля «Легенда в Минске». Конкуренция была колоссальной. На одной сцене встретились сильнейшие коллективы из Китая, Якутии, Омска, Мурманска, Севастополя и других уголков России. Артисты из Пружанского района покорили жюри своим мастерством и завоевали сразу 3 диплома лауреатов первой степени. В субботу 18 июля с 9 до 12 часов проведет прямую телефонную линию первый заместитель председателя Пружанского райисполкома, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Сергей Александрович Глушко. Телефон 4-15-04.
1: Новости.
0: Продолжаем выпуск. 18 июля в Пружанах пройдет масштабное празднование Дня освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. В программе выездная торговля, фудкорты, площадка безопасности МЧС, развлекательная интерактивно-игровая зона для семейного отдыха, военно-историческая реконструкция событий 1941-1944 годов, концертная программа и многое другое. Подробно с программой мероприятия можно ознакомиться в сегодняшнем номере газеты «Районные будни». «Альфа-Сансет» едет в Пружаны. «Альфа-Банк» и «Виза» превратили огромную фуру в настоящую мобильную сцену. Именно на ней будут зажигать диджеи на празднике, посвященному Дню освобождения Пружанского района от немецко-фашистских захватчиков. Можно будет охладиться ярко-красным мороженым «Ред» со вкусом малины и перца. А при оплате карты «Виза» от «Альфы» первое мороженое обойдется всего в 5 копеек. А еще можно принять участие в увлекательных активностях от «Яндекс.Плюс» и получить подарки. Все это будет возможно 17 июля на площадке у Дворца культуры с 18 до 23 часов. Приглашают желающих присоединиться к городскому велопробегу «Мы помним» с возложением цветов у памятников и обелисков Пружан. Мероприятие посвящено 82-й годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Начало 17 июля в 14 часов от братской могилы на городском кладбище по улице Горка. В Германии 13 июля завершился молодежный чемпионат Европы по велоспорту на треке. Участие в нем принял и воспитанник Брестской центральной специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва профсоюзов города Пружаны Денис Барановский. Сегодня он оттачивает мастерство в училище Олимпийского резерва. Благодаря своему таланту и трудолюбию молодой гонщик уверенно заявляет о себе на международной арене. По итогам гонки Денис занял почетное 7-е место. В индивидуальной гонке на 3 километра стал 9-м, а в скретче на «Наш земляк» расположился на 13-й позиции. Команда «Журавлиная» из агрогородка Клепачи провела очередной матч в летнем чемпионате Кобринского района по футболу 8-8 «Триумф-лига». Соперником стала команда «Гоутс» города Кобрина. С первых минут поединка пружанские парни завладели инициативой. Кобринчанам оставалось лишь обороняться и ждать редких шансов на контратаки, которые не приносили результата. По итогу игры команда «Журавлиная» добыла более чем убедительную победу. Счет 0-7. Голами в составе команды победителя отметились дважды Илья Мисюк и Роман Самосюк, а также по разу Игорь Плеска, Виктор Соц и Михаил Кумпель. Следующий эфир программы «Региональные новости Пружаны» слушайте через неделю в 12 часов на радио «Брест». С новостями Пружанского района знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и новости компаний. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Грандиозная ярмарка-распродажа в Бресте. Магазин «Новый стиль» на Машерова 23А – это огромный выбор одежды и обуви для всей семьи. Цены от 10 рублей, скидки до 90%. Вас ждут ежедневно с 9 до 20. Без покупок вы точно не уйдете.
1: Погода.
0: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4,9.

9 метров в секунду. Температура воздуха по области 26-31 градус. В Барановичах 27-29. В Пинске и Бресте сегодня 29-31.

0: Дневная смена на волнах Радио Брест стартует с этой секунды. 12 часов и 9 минут. Середина лета обозначена была сегодня датой 15 июля. Ну, а ваше настроение, я уверен, оно, знаете ли, даже не на уровне середины, оно где-то чуть-чуть выше. Но все потому, что сегодня, давайте загибать пальцы. Во-первых, настоящее лето. Это раз. Во-вторых, это середина недели. Это два. И уже практически середина рабочего дня. Это три. А это значит, дорогие друзья, что дальше только лучше, только больше, интереснее, жарче, безусловно, музыкальнее. Меня зовут Женя Филинович. До 15.00 дневная смена на волнах Радио Брест. Огромный тебе привет.
1: Слухай наших.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Продолжаем дневную смену на волнах Радио Брест, обеспечивать хорошим настроением. 12 часов 20 минут на наших студийных. Поговорим о событиях этого дня. Роскошный 15 июльский день по счету. У нас сегодня отмечается День русской лени. Когда ничего не хочется делать. Но вообще здорово было, если бы этот праздник попал на понедельник, а не на среду. Ну, или на пятницу, например. Вот и тогда одинаково ничего не хочется делать. Международный день варенья. Вы уже закатали баночку другую какого-то вкусного варенья? Есть какой-то отдельный рецепт у вас? Или, возможно, какие-то лайфхаки? Делитесь, обязательно рассказывайте, для того, чтобы мы рассказали всему миру целиком. Поэтому пишите на номер Вайбера 399-2011. День смотрения на фонари. Ну, мне кажется, можно было бы сказать, что это исключительно брестский праздник. Ну, потому что здесь у нас есть и человек особенный, специальный, который те самые фонари зажигает и тушит, и делает это на протяжении всего года без выходных. День рисования углем сегодня. Это какой-то очень бедный праздник такой. А также день рождения маргарина. Так, что касается гастрономических событий. День запеченной курицы с апельсинами сегодня. День мармеладных червячков. Праздник лошадей сегодня отмечается. И день пожилых мужчин. Да, принимаю поздравления в свой адрес. Так, в 2006 году начинает свою работу в публичном режиме сервис микроблогов Twitter. Государственная авиакомпания в СССР была основана в 23-м году под названием Аэрофлот. Кстати, вы тоже вспоминайте, какие праздники в вашей жизни произошли именно 15 июля. Вот в 1410 году произошла Грюнвальдская битва. Фильм «Крепкий орешек» вышел в прокат в 1988 году с Брюсом Уиллисом в главной роли. Ну и в целом, это, безусловно, не все события этого дня, которые мы успели прочитать в рамках вот такого вот очень коротенького выхода. Еще больше праздников, еще больше, ну, каких-то ваших персональных событий в рамках следующего часа будут озвучены мной. Все, что вы пришлете к нам, все приветы, поздравления и самые добрые слова. С 13 до 14.00 рубрика приветов и поздравлений. Ну а уже совсем скоро, в середине этого часа, прогноз погоды на сегодняшний день, информация от Брест-облгидромета. Будьте рядом, вместе с нами ничего не пропустить.

0: магазинов 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Погода.
5: Погода на сегодняшний день, информация от Брест-Гидромет. Синоптики обещают нам переменную облачность, преимущественно без осадков. Северный ветер от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах сегодня 27-29 градусов. В Пинске и Бресте сегодня ожидается до 31 градуса тепла.
6: Реклама.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
8: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.
9: Знай наших.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Ваня Дмитриенко на волнах радио Брест, композицией «Недоступна». Новинка в эфире, прозвучавшая в этот момент, ну, должна вас, возможно, наполнить какими-то дополнительными эмоциями. Но, да, самое главное, чтобы все те люди, которые вам дозваниваются, безусловно, делали это, и вы были в зоне доступа, как и ровно те люди, которые очень необходимы нам, особенно, знаете ли, когда ты выполняешь функции этого человека в момент, когда он находится где-то в отпуске и не можешь разобраться, что, где, куда, как это работает, как все эти шестеренки крутятся и вертятся, и пытаешься дозвониться человеку, а он вне зоны доступа. Продолжается сезон отпусков, сезон хорошего настроения, ну и самое настоящее лето. Установилась жаркая погода здесь у нас в Бресте, Брестском регионе. Ну, кстати, обновленный прогноз погоды уже также совсем скоро в рамках следующего часа озвучим информацию от Брест-облгидромета. Синоптики говорили, обещали нам, что уже с этой недели начнется постепенное потепление. Ну и вот мы видим, до 31 градуса поднимутся столбики термометров в рамках сегодняшнего дня. А это говорит, что точно наше лето продолжается. Экватор летний, отметили вместе с вами 15 июля. Вспоминайте, какие праздники в вашей жизни вы отмечаете именно в этот день. Все поздравления, самые теплые слова в адрес себя, коллег, любимых людей отправляйте к нам на номер Вайбера 399-2011. В следующем часу обязательно будем их поздравлять и будем радоваться вместе с вами.
1: Радио Брест. Брест.

0: Радио Брест.
1: Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то смыслю о любви, поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Реклама.
1: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай мощный моющий робот-пылесос Narva Freo X Ultra с технологией сжатия пыли и щеткой защиты от наматывания волос со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 54 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики ЗОВ по адресу улица Московская, 253.
3: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с ЗОВ. Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наша музыка.

Maroon 5 на волнах Радио Брест. 12 часов и 53 минуты. Ну и уже совсем скоро приближается к нам постепенно. Да, запахами, возможно, тот самый обеденный перерыв. Что у вас сегодня на обед? Давайте вспоминать. Давайте делиться. Ну, возможно, делиться этой информацией и делиться самим обедом. Завтрак съешь сам, обедом поделись, а вот ужин отдай врагу. Помните такие слова? Кстати, а вот если вы предпочитаете какую-то еду, ну, например, поострее, ну, если вы любите что-то острое, то тут выкатили ученые новое исследование. Оказывается, любители еды поострее живут дольше остальных. Там вообще много положительных качеств, и заболевания сердца, и легкие. Также, оказывается, острое помогает похудеть, потому что много просто не съешь острого. Ну, испытание на самом деле грандиозное. 500 тысяч испытуемых показали, что люди, которые употребляли острую пищу 6-7 дней в неделю, имели на 14% сниженный риск заболеваний, связанных с какой-то онкологией, по сравнению с тем, кто употреблял острую пищу реже одного раза в неделю. Капсаицин, содержащийся в приправах, обладает противовоспалительными свойствами, улучшает обмен веществ, также вещество влияет на сосуды и микроработу кишечника помогает выводить, это же называется, фигуру в порядок. В общем, пора обедать, господа и дамы. Если что, добавьте чуть-чуть остренького перчика в то блюдо, которое сегодня будете поедать во время обеденного перерыва. Мы во время обеденного перерыва будем также вместе с вами, будем передавать приветы, будем делиться сообщениями и самыми добрыми словами. Будем вспоминать о вас, о ваших родных, о близких, о всех тех, у кого сегодня какой-либо праздник. Ваши сообщения принимаем. 399-2011 это номер для сообщений в Viber. 9900 это номер SMS-портала. Пишите, все обязательно прочитаем. Да, ну а пока мод на волнах Радио Брест. Намек на нас, его музыкальная композиция в Радио Брест эфире.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Вузы Бреста продолжают принимать документы от абитуриентов на бюджет. За три дня изъявили желание стать студентами БРГТУ или Брестского госуниверситета имени Пушкина свыше 1500 ребят. К примеру, в Брестском государственном техническом университете всего планируется набрать 648 абитуриентов на бюджет и 576 абитуриентов на платной основе. Больше всего бюджетных мест выделено здесь, на архитектурно-строительном факультете, на специальность строительства зданий и сооружений. Напомним, белорусские вузы начали основной прием документов

0: Теплицы системы интеллектуального управления процессом фотосинтеза растений на 1,7 гектара.
1: Новости.
0: К другим событиям. Границы сельского населенного пункта изменены в Брестском районе. Скорректированы границы поселка Белое озеро Знаменского сельсовета. В его черту включен земельный участок площадью свыше 5,5 гектаров. Правовые акты приняты в соответствии с законом от 5 мая 1998 года номер 154-З об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь. Решение вступает в силу после официального публикования. С 16 июля в Брестском областном краеведческом музее будет работать временная экспозиция «Сталинград. Родина Победы». Она посвящена Сталинградской битве, которая продлилась 200 дней и ночей и стала одной из крупнейших битв Второй мировой войны. В экспозиции показаны предметы, посвященные Сталинградской битве и ее участникам. Выставка будет работать по 22 июля. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
1: Погода.
0: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 25-30. В Барановичах ночью 13-15, днем 25-27. В Пинске ночью 14-16, днем 27-29. В Бресте ночью 15-17, днем 28-30.

13:06. Стартовал обеденный час. Время, безусловно, вспомнить о родных и близких. Ну, потому что час приветов и поздравлений стартует от

0: одновременно с этим обеденным перерывом. Присылайте свои сообщения, добрые слова, приветствия, ну и поздравления в адрес родных и близких. Может быть, случилось так, что пока еще вас лично никто не поздравил с каким-нибудь событием, которое случилось 15 июля. Давайте мы будем первыми. Напишите нам об этом, мы обязательно поздравим. Расскажем, какой вы молодец. Самое первое сообщение, долетевшее к нам в рамках рубрики «Часа приветов и поздравлений», прилетело к нам от Оксаны. Здравствуйте, Радио Брест. Хочу передать теплый привет моему солнышку Дмитрию и пожелать хорошего дня и хорошего настроения. Внимание, на весь год. Вот бы такая погода, да круглогодично, чтобы у нас вот и... мне кажется, мы были бы только чуть более счастливыми, если честно. Но, конечно же, среди наших радиослушателей есть те, кто, наоборот, не любит. Они более любят зиму, знаете ли, чтобы снежные сугробы, чтобы вот этот румянец на щеках. В общем, давайте так. Вот какая погода нравится, такая погода пускай и будет. Ну а здесь у нас на волнах радио Брест постоянное лето, да, на протяжении всего года только хорошее настроение и самая лучшая музыка. В общем, будьте вместе с нами, садитесь поближе к радио Брест сигналам, к радио Брест приемникам для того, чтобы впитывать в себя только самые положительные эмоции, да, заряжаться какой-то активностью, бодростью. Да, мы вместе с вами сегодня до 15.00 дневной смене, с 13 до 14.00 час приветов и поздравлений.
1: Наши песни.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай. Бери больше, плати меньше Воскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Продолжаем дневной эфир на волнах Радио Бреста. И мы вместе с вами, оказавшись в часе приветов и поздравлений в самом его разгаре, озвучиваем ваши сообщения. Здравствуйте, Радио Брест. Хочу передать привет своим родителям Сергею и Ольге Маковей. Я вас очень сильно люблю. Это было от дочки Даши. Передайте, пожалуйста, привет мужу Александру, доченьке Сонечке. Едем к родителям в гости. Деревня. Красота, лепота, написала нам Светланка. Шикова Макса поздравляем с днем рождения. Желаем счастья и здоровья, семейного благополучия. Это было от девочки Александры. Здравствуйте, Радио Бред. Передайте, пожалуйста, привет моим доченькам Владушке и Дианочке, а также внучкам Алиане и Анелии. Я их очень сильно люблю и скучаю, написала нам Лилия. Какие классные, очень редкие имена. Так, долетели еще сообщения к нам. Здравствуйте, уважаемая Радио Брест. Хочу передать теплый привет моему солнышку Дмитрию. Пожелать ему хорошего дня и хорошего настроения на весь год. Еще одно сообщение. Передаю привет Александру Киене. Желаю скорейшего окончания рабочего дня. Это было от Лехи. Ну, до финала рабочего дня еще немножечко нужно поработать. Но пока можно перекусить. Обеденный перерыв на волнах Радио Брест. Здесь у нас с 13 до 14.00. Ровно в это же время зачитываем ваши сообщения и самые теплые слова. 15 июля на календаре. Вспоминайте, какие события вы отмечаете в личной, своей жизни. Может быть, в жизни у ваших коллег тоже какой-то праздник. Давайте их поздравим. Пишите 399-2011. Это номер для сообщений Viber.

0: Погода.
1: Итак, прогноз погоды на ближайшие сутки. Информация от Брест-облгидромета. Объявили синоптики оранжевое уровень опасности из-за жары. В ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 13-15, днем 25-27. В Пинске ночью 14-16, днем 27-29. В Бресте ночью 15-17, днем 28-30 с большим знаком плюс.
2: Реклама.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: больше ты меня не...
1: Уважаемые радиослушатели, помните, что если бы не было бы вас, у нас, ну, безусловно, ничего бы здесь и не происходило. Поэтому спасибо вам большое за то, что вы у нас есть, такие роскошные. Безусловно, каждый человек, он разный, индивидуальный. Ну, и именно поэтому мы вас и любим. Не заканчиваем сейчас перед этим поздравлением, а только продолжаем его вашими самыми добрыми словами. Карина написала нам: «Хочу пожелать всем солнечных дней, отличного настроения». Спасибо большое, Карин. Передайте привет моей подруге Юле Король. Передайте, что она самая лучшая. Скажите, чтобы никогда не грустила. Она просто чудо. Это было от Натальи. Так, здравствуйте. Хотим поздравить с днем рождения Шурупова Игоря от всей группы ПСК. Желаем ему крепкого здоровья. Спасибо. Ну, написали коллеги нам, судя по всему. Передаем Игоряну привет. Пускай улыбается широко. Так, что еще есть у нас из ваших сообщений? 399-2011, смс-портал 9900. Привет, я хочу передать родному братику. Спасибо, что ты для меня делаешь. Мне так важна твоя поддержка и помощь. Это было от Оксаны. 13:42. Еще один выход сделаем с вашими сообщениями и добрыми словами. Поэтому не забудьте написать их, те самые слова. 399-2011 – это номер Viber. Ну, если удобно Viber общаться, безусловно, пишите и присылайте нам сообщения. Если же удобно посредством SMS-сообщений отправлять их, пишите к нам на номер SMS-портала 9900. До финала этого часа будем принимать ваши сообщения и озвучивать их в прямом эфире.
2: «Слухай наших».

Дима Билан и Анна Асти с композицией «Эпилог». Но у каждой истории наверняка есть и год спустя, и даже какие-то целые десятилетия, возможно. Так вот, если какая-то юбилейная дата, с этой датой также можно поздравить в рамках часа приветов и поздравлений. Ну, а наша история, она, безусловно, продолжается. И не только год спустя, не только два, не только три. Мы, безусловно, будем вместе с вами на волнах Радио Брест поддерживать уровень хорошего настроения. 13 часов и 53 минуты, 15 июльский день в самом разгаре. Вот секунду, где вы и чем занимаетесь, напишите нам на номер Вайбера. Ну, а мы будем продолжать. До 15.00 на волнах Радио Брест дневная смена. Меня зовут Женя Филинович. В продолжении еще немного хорошего настроения, еще немного музыки. И в рамках следующего часа услышимся вновь.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Первым концертом Славянского базара в Витебске до официального открытия фестиваля стало рок-шоу с участием самых ярких и любимых групп витебской публики. Каждый из трех коллективов выходил на сцену с часовой программой. Стартовала на концерте группа «Елфимов», впервые выступавшая в таком составе на Славянском базаре. Затем исполнила свои хиты группа «Чиж и Ко». Для зрителей ведущий в перерывах между выступлениями групп проводил интерактивы. Гости фестивального Витебска, музыканты группы «Пикник», устроили грандиозное светозвуковое шоу. Сцена превратилась в сверкающую декорацию для песен легендарного рок-коллектива. В Пинск съехались профессионалы-водители со всех филиалов «Брестэнерго». Здесь сегодня стартовали областные соревнования, по итогам которых определят победителей, достойных представлять водительский состав энергосистемы первого региона на республиканском уровне. Состязания будут проходить 3 дня, на протяжении которых участников 11 команд проверят на знание правил дорожного движения, норм охраны труда. Также судьи оценят мастерство вождения легковых и грузовых автомобилей, умение действовать в экстремальных ситуациях и оказывать реанимационные действия.

0: Хотя свободный. Экстремистские ресурсы со ссылкой на аккаунты пустышки в соцсетях распространили ложную информацию о том, что на первом национальном канале белорусского радио уже 2 недели не выходят прямые трансляции католической воскресной мессы. Это преподносится как злонамеренная целенаправленная кампания по дискриминации верующих этой конфессии. Как сообщили на радио, данная информация не соответствует действительности и является умышленно сфабрикованной провокацией, направленной на раскол общества через лживые обвинения. Богослужение, католическая проповедь в режиме прямой радиотрансляции из архикафедрального костела имени Пресвятой Девы Марии звучат еженедельно по воскресеньям в 8:15. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
1: Погода.
0: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 25-30. В Барановичах ночью 13-15, днем 25-27. В Пинске ночью 14-16, днем 27-29. В Бресте ночью 15-17, днем 28-30.

Ну, вы знаете, эфир «Радио Брест» можно слушать как в одиночестве, так и целыми компаниями, группами лиц, сконцентрировав свое внимание исключительно вокруг «Радио Брест» сигналов. Слушать нас можно абсолютно, используя любой источник получения этих «Радио Брест» сигналов. Например, это, возможно, какой-то FM-приемник. Может быть, это небольшой приемничек, такой совсем крошечный, карманный. Я помню, у меня когда-то такое был, да, было роскошное время. Может быть, это FM-пространство на 104.8 FM в городе Бресте. Кстати, например, может быть, это интернет-сигналы на нашем сайте radiobrestfm.by. Вы заходите туда, находите клавишу онлайн-прослушивания. Мы вместе с вами по всей планете целиком. Ну или скачивайте мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь». Мы также будем рядом. В районе ваших сердечек биться в такт музыки и в такт хорошего настроения. Находясь среди счастливых людей, однажды именно об этом написали свою музыкальную композицию «Филатов и Кэрос».

Практически невозможно избежать последствий огромной любви. Ну, при условии, что это любовь взаимная. А врачи нашли идеальное оправдание для твоих утренних опозданий. Спрось меня, что такое? Забудь про кофе, забудь про пробежки. Ученые доказали, что поцелуи перед рабочим днем, с самого утра, это самое полезное занятие для организма. Мгновенно нормализует гормоны от тревоги, спасения какой-то и депрессии, заряжает энергии на весь день. Ну и, безусловно, бонусом исследователи выдали факт, что пары, которые практикуют вот это вот утренние поцелуи, практически не ругаются и намного более счастливы. В общем, завтра, отправляясь на работу, вот, обязательно поцелуй человека, который вместе с тобой живет дома. И отправляйся смело покорять день. Мы, безусловно, с тобой будем на протяжении всего рабочего дня. Если хочешь, будем и вечером, и ночью в Радио Брест эфире. Только самая лучшая музыка специально для твоего хорошего настроения. Хорошее настроение будем поддерживать, ну и делиться полезной информацией. Уже через 3 минуты поговорим о погоде. Не пропусти.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалистике 2006-го. Подробности на 7карат.бай или по телефону плюс 7529-6877-78.
4: Погода.
5: Оранжевый уровень опасности был объявлен синоптиками из-за жары. Брест-Облгидромет сообщает, что в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 13-15 градусов, днем 25-27. В Пинске ночью 14-16, днем 27-29. В Бресте этой ночью 15-17 градусов, днем до 30 градусов с плюсом.
6: Реклама.
7: Что для вас работа? Стабильный доход?
8: Это классная команда и карьерный взлет.
9: Сыну велик, а в доме новая крыша.
10: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
11: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Жаркая погода установилась здесь, в Бресте, но мы способны, безусловно, охладить и все вокруг следующей новостью. Поскольку в Дании прошел летний всемирный конгресс Санта-Клауса. Вы не услышали. Да, именно так. Десятки мужчин в красных шубах приехали в датский город Ольборг в самый разгар жары. Они стали участниками ежегодного всемирного конгресса Санта-Клауса. Ну и, конечно же, неизвестная магия, она спасала их от перегрева и от жары. Санта-Клаусы приехали не одни, их сопровождали миссис Клаус, эльфы, это все из разных стран. Ну, можно подумать, что рождественские герои, они перепутали дату встречи, но на самом деле они уже давно привыкли вот подобного рода летним встречам конгресса. Участники конгресса делились друг с другом опытом, сверяли списки послушных и непослушных детей, соревновались в поедании имбирных пряников и упаковке подарков. Ну, безусловно, я думаю, что каждый там получил удовольствие от встречи со своими коллегами. По словам людей, которые принимали там участие, все рождественские волшебники, они, конечно, похожи между собой, поскольку у них есть общая черта – это щедрость. Ну, до Нового года тем временем что, будем вести обратный отчет или еще пока что все-таки рано, будем наслаждаться летним периодом, поскольку 170 дней остается до самого настоящего Нового года, когда, ну, 169, если уже быть точнее, когда придет и добрый волшебник, и елка красавица также будет установлена где-то дома, и снега полным-полно. И румянец на щеках, и все только будет нам напоминать лишний раз о том, какой же он любимый и долгожданный праздник, тот самый Новый год. Это мой самый любимый праздник, безусловно, из всех представленных в году, но, тем не менее, вот лето я люблю больше, чем зиму. Вот как бы можно было бы соотнести эти два праздника еще? Можно как-то новогоднее настроение добавить в летний период времени отпусков и хорошего настроения? А, во всяком случае, независимо от того, что вы предпочитаете больше, зиму или лето, Новый год или, возможно, праздник Ивана Купала, такое тоже может быть, мы будем вместе с вами абсолютно точно представлены в вашей жизни на нашем сайте radiobrestfm.by при помощи мобильного приложения Radio Player Беларусь. Находясь дома, ради хорошего настроения, просто скажите: «Алиса, включи Радио Брест», мы также будем рядом. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

Это «Радио Брест», дневная смена на волнах «Радио Брест», и это, безусловно, финальный выход. В рамках дневной смены мы сегодня обсудили многое, обо всем поговорили, послушали музыку, и все ваши приветы, они, безусловно, были озвучены. Ну, а уже совсем скоро, через один музыкальный час, здесь, в эфире «Радио Брест», смена вечерняя, и ее ведущий Алексей Ляхович. А мы же с вами услышимся уже завтра, как обычно, с 12 до 15.00 на волнах «Радио Брест». Дневная смена, в том числе и в завтрашний, и послезавтрашний день. Вместе с вами и на одной волне. Только ради того, чтобы настроение было отличным, для того, чтобы вы улыбались, для того, чтобы этими улыбками заражали всех вокруг и делились ими как можно чаще. Давайте будем радоваться лету, радоваться каждому из солнечных дней. Ну и, конечно же, продолжать вместе с вами быть или находиться на одной волне. Это «Радио Брест» 104.8 FM в городе Бресте. На нашем сайте radiobrestfm.by мы также на протяжении любого времени, независимо от того, что за окном, дождь, снег, слякоть, гололед или, возможно, яркая солнечная погода, мы будем рядом. Ну и, конечно же, находясь дома, скажи: «Алиса, включи «Радио Брест» для того, чтобы мы стали еще немножечко ближе к тебе и, возможно, каким-то образом помогли тебе справиться с какой-то сложной историей в жизни. Ну или, возможно, наоборот, усилить эмоцию, которую ты получаешь. Оставайся вместе с нами на одной волне. Меня зовут Женя Филинович. До завтра. Пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. На 35-м международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске 17 и 18 июля пройдут Дни молодежи. Об этом Белта сообщил первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Владимир Павловский. Церемония открытия состоится 17 июля у мемориального комплекса освободителям Витебска, советским воинам, партизанам и подпольщикам. В патриотической акции «Молодежь помнит» примут участие 400 лучших представителей молодежного движения Беларуси, которые вошли в состав региональных делегаций. Традиционно состоится диалоговая площадка «Время молодежи. Содружество». Республиканский семейный марафон «Семья победителя» объединит молодые семьи из всех уголков страны. Также стартует патриотическая инициатива «Книга семейной истории. Семья победителя». Этот символ памяти будет передан в Музей молодежного движения Беларуси и впоследствии будет пополняться. Параллельно пройдут квесты, встречи, спортивные и другие мероприятия. В Кобрине завершается реконструкция здания отдела записи актов гражданского состояния. Обновленный ЗАГС планирует торжественно открыть 18 июля к празднованию Дня города. Работы по реконструкции здесь ранее не проводили, они начались весной прошлого года. Во время реконструкции выявили особенности старого здания, которые потребовали корректировки проекта. Внутренние помещения полностью обновлены и оснащены современным оборудованием. При этом старинные детали интерьера бережно сохранены. Полностью преобразилась прилегающая территория. Появились новые пешеходные дорожки, малые архитектурные формы, кованая декоративная карета, литые чугунные торшеры, выполненные под старину. 17-го по

0: 460-летия Малориты выступит известная певица Настя Кравченко. Об этом во время встречи с журналистами и блогерами сообщил председатель Малоритского райисполкома Александр Корж. Хедлайнер праздничного концерта выступит 18 июля в 21:00. В 22 часа небо над городом озарит праздничный фейерверк. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
1: Года.
0: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 25-30. В Барановичах ночью 13-15, днем 25-27. В Пинске ночью 14-16, днем 27-29. В Бресте ночью 15-17, днем 28-30.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 25-30. В Барановичах ночью 13-15, днем 25-27. В Пинске ночью 14-16, днем 27-29. В Бресте ночью 15-17, днем 28-30.
2: Реклама.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Комитет Брест-Облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Аграрии Брестской области намолотили 200 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Об этом сообщил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик, передает Белта. В Брестской области уже убрали 11% площадей хлебной нивы, намолотили более 170 тысяч тонн зерна. В среднем с одного круга аграрии получают 45,6 центнера с гектара. Сегодня регион массово приступает к уборке практически всех зерновых культур. Озимых ржи, тритикали, пшеницы, яровых овса и ячменя, зерна бобовых. А зимы ячмень на Брещине осталось убрать на 5% площадей. В прошлом году мы получили хороший урожай зерновых и зернобобовых, рапса, кукурузы, овса, гречихи. Впервые в истории Брестской области преодолели планку в 2 миллиона 200 тысяч тонн в бункерном весе. Прирост составил 180 тысяч тонн. Задача, которую поставил президент, ни шагу назад, подчеркнул Петр Пархомчик. В Брестской области региональный фестиваль «Ярмарка тружеников села Дожинки» планирует провести 5 сентября. Об этом также сообщил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. Глава области отметил, что на Брещине к началу осени рассчитывает убрать зерновые культуры. «У нас сегодня достаточно техники. Мы в этом году уже приобрели 97 комбайнов «Гомсельмаш». 7-8 еще на подходе. В ближайшее время их получим. Все зерносушильные комплексы подготовлены, каких-то сложных вопросов нет. Сейчас все зависит от мотивации и желания людей добиться высоких результатов», – резюмировал Петр Пархомчик.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Регистрация домашних животных станет возможна через единый портал электронных услуг и послуга. Такая возможность будет реализована до конца года, сообщила начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг Светлана Караневич в пресс-центре Белта. В этом году по планам также должны стать доступны такие электронные услуги, как разрешение раздела земельных участков, согласование перепланировок жилых и нежилых помещений, выдача справок органов ЗАГСа, согласование установки на крыше или фасаде индивидуальных антенн и другие. Среди новых услуг, которые появились в текущем году на портале e-послуга, например, принятие решения о постановке на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Слушайте нас на радио Брест FM.by и в приложении «Радио».

15, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 13-15, днем 25-27. В Пинске ночью 14-16, днем 27-29. В Бресте ночью от 15 до 17, днем от 28 до 30 с плюсом.

0: Слово эксперту.
1: Добрый вечер, меня зовут Алексей Рихович, и это вечернее шоу «По дороге домой». На календаре среда, значит, в эфире традиционная для этого дня недели рубрика «Слово эксперту». И сегодня я рад представить наших гостей студии. Сегодня со мной старший инспектор отделения информации и общественных связей УВД Брестского облсполкома Ольга Пашкина. Здравствуйте, Ольга.
2: Здравствуйте, Алексей.
1: И старший инспектор управления по гражданству и миграции УВД Брестского облсполкома Кристина Ласица. Здравствуйте, Кристина.
3: Добрый день.
1: Итак, первый вопрос, который хотелось бы задать. Мы сегодня будем говорить о регистрации иностранных граждан, о том, как быть вообще с документом, удостоверяющим личность. Мы, одним словом, с тем нашего сегодняшнего эфира – это легальное существование на территории Республики Беларусь. Начнем, в принципе, Брест – это своего рода туристическая Мекка. К нам очень много приезжает гостей из-за рубежа. И вот куда следует обратиться иностранцу за оформлением временной регистрации и вообще каков порядок ее оформления?
3: Да, в настоящее время много к нам приезжают иностранных граждан, лиц без гражданства, тем более сезон отпусков. И если они планируют находиться на территории Республики Беларусь дольше 10 дней, они обязаны оформить себе временную регистрацию. Для того, чтобы оформить эту административную процедуру, можно обратиться в территориальное подразделение по гражданству и миграции по месту предполагаемого временного пребывания и предоставить следующие документы. Это документ для выезда за границу, заполненное заявление, его можно заполнить собственноручно, либо напечатать в машинописном бюро. Также необходимо предоставить страховой медицинский полис в случае, если он необходим для той страны, из которой вы прибыли к нам, и заключено соглашение о том, что иностранец обязан иметь медицинскую страховку. Это документ, подтверждающий внесение государственной пошлины. На сегодняшний день это составляет одну базовую величину, то есть 45 белорусских рублей. Для лиц, не достигших 14-летнего возраста, временная регистрация оформляется бесплатно. Также хотелось бы отметить, что иностранец может оформить временную регистрацию не обязательно, обращаясь в территориальное подразделение по гражданству и миграции. Он может использовать вход через интернет и единый портал электронных услуг, где в электронном формате заполнить заявление и таким образом получить на свой адрес электронной почты ответ о том, что он зарегистрирован. Вот таков порядок.
1: Вот следующий вопрос. А несет ли какую-либо ответственность лицо, предоставившее временно пребывающему в Республике Беларусь иностранцу жилое помещение для проживания? Вообще, каковы его действия при предоставлении иностранцу такого жилья?
4: Ну, Алексей, да, действительно, вопрос очень интересный. Прежде всего, я хотела бы сказать несколько слов такого вводного характера. Прежде всего, хотелось бы напомнить о том, что наша страна в целом гостеприимна, она славится своей открытостью, сердечностью, ну и, конечно, является привлекательным местом для иностранных граждан, как с туристической точки зрения, как уже было сказано, так и как место для безопасного, комфортного проживания, где у каждого есть перспективы раскрытия своего потенциала, есть возможности полноценно трудиться, получать образование, медицинское обслуживание, ну и, конечно, возможности хорошего отдыха. Одним словом, ну, у иностранных граждан много причин посетить нашу замечательную страну. И вопросы посещения, пребывания, проживания на территории Беларуси гостей из других государств, конечно же, они очень актуальны, они подкреплены определенной нормативно-правовой базой, которая представляется рядом документов, инструкций, правил, процедур. Все это необходимо соблюдать, выполнять для того, чтобы нахождение в нашей стране данной категории граждан, не говоря уже о наших гражданах, было комфортным и приятным. Ну и хотелось бы еще также дополнить, что как представители управления по гражданству и миграции, работники и сотрудники данных подразделений, они занимаются не только направлением по работе с иностранными гражданами и не ограничиваются единственно данными вопросами. Частыми посетителями наших подразделений являются в том числе и граждане нашей страны. Прежде всего, это связано, конечно, с получением документов, удостоверяющих личность. Не так давно появились новые виды таких документов, у населения возникают определенные вопросы в этом плане. Ну и, конечно, многие уже перешли на определенные новые формы документов.
1: Для этого у нас будет следующий выход.
4: О них мы позже, именно так. Вот. Ну, давайте я перейду тогда
1: давайте к все-таки ответим
4: нашему
1: на вопрос.
4: Вопросу.
1: Так что с ответственностью-то хотелось бы узнать?
4: Именно так. Вернемся к нашим иностранцам, которые прибыли к нам на временное времяпрепровождение и проживание в Республике Беларусь. Прибывают они, значит, для заселения в жилых помещениях, которые предоставляются гражданами Республики Беларусь. И вот есть такой момент, о котором действительно хотелось бы напомнить нашим гражданам, которые предоставляют такие жилые помещения на время пребывания иностранных граждан в нашей стране. Именно этот момент закреплен законом Республики Беларусь номер 105Z от 4 января 2010 года о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь с изменениями и дополнениями. Он определяет, что юридические и физические лица обязаны не позднее 3 часов после фактического предоставления для проживания жилых для проживания жилых помещений на основании договоров найма жилого помещения, жилых комнат в агроэкоусадьбах на основании договоров на оказание услуг в сфере агроэкотуризма, садовых домиков и дач на основании договоров аренды, многофункциональных помещений на основании договоров аренды, средств размещения на основании договоров возмездного оказания услуг иностранцам, временно пребывающим в Республике Беларусь, на срок 1 сутки и более. Такие граждане предоставляют в орган внутренних дел по месту нахождения указанных жилых и иных помещений информацию о таких иностранцах. Я напомню, это должно произойти в срок не менее 3 часов с момента фактического заселения иностранного гражданина в данное жилое помещение.
1: То есть для законного стоит поторопиться. 3 часа это, в принципе, хватает, но не так уж и много.
4: Именно так. Как это происходит? Иностранные граждане заселяются в жилое помещение, и владелец данного помещения должен несколькими способами уведомить органы внутренних дел о том, что такой гражданин у вас собирается проживать на срок более сутки и более на возмездной основе. Вы можете прийти в орган внутренних дел и сделать это собственноручно, то есть заполнить определенную форму, это уведомление, либо сделать это при помощи интернет-ресурсов, ну и...
1: То есть в органы внутренних дел это не обязательно, то есть конкретно отделение по гражданству и миграции, или любой пункт подойдет?
4: Вы можете обратиться и в управление по гражданству и миграции, а также просто в территориальные РУВД.
3: Кроме того... Хотелось бы еще дополнить о том, что бывают такие случаи, когда предоставляется жилое помещение иностранцу, и подразделение по гражданству и миграции уже не осуществляет свой рабочий день. Уже все, закончено время приема граждан. Тогда лицо, которое предоставляет жилое помещение, может обратиться в оперативную дежурную часть того РОВД по месту предполагаемого нахождения этого жилого помещения и предоставить туда уведомление. Образец уведомления у нас предусмотрен постановлением МВД Республики Беларусь номер 169. Находится в сети интернет в общем доступе. Также можно подойти либо в территориальное подразделение по гражданству и миграции, либо в оперативно-дежурную часть. Там эти бланки всегда есть, можно заполнить собственноручно.
4: Опять-таки я хотела бы еще дополнить от граждан, которые, такой приятный нюанс, скажем так, если вы приглашаете к себе граждан других государств погостить, скажем так, на безвозмездной основе, то о таких гражданах в РОВД информировать не требуется.
1: Замечательно. Ну что ж, небольшую паузу мы сейчас сделаем, потому что у нас небольшой рекламный блок и музыкальная пауза прямо сейчас в эфире «Радио Брест».
0: Реклама. Комитет Брест-облимущества еженедельно по вторникам и пятницам проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от 1 базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Слово эксперту.
1: Итак, мы возвращаемся в студию. Это рубрика «Слово эксперту». Напоминаю, что сегодня у меня в гостях старший инспектор отделения информации и общественных связей УВД Брестского облсполкома Ольга Пашкина и старший инспектор управления по гражданству и миграции УВД Брестского облсполкома Кристина Ласец. Мы продолжаем, и вот такой вопрос. Если иностранец хочет остаться в Республике Беларусь на более длительный срок, какими могут быть основания для этого?
2: Да, бывает часто так, что иностранцы приезжают в Беларусь, здесь им нравится, и они хотят остаться здесь на более длительный срок. Для того, чтобы остаться здесь на длительный срок, нужны основания. Например, иностранцы могут в соответствии со статьей 48 Закона о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства оформить себе разрешение на временное проживание, которое выдается сроком до 1 года. Для того, чтобы получить данное разрешение, нужны следующие основания. Например, это наличие близких родственников граждан Республики Беларусь. Это, например, если какая-то организация ходатайствует о том, чтобы принять иностранца к себе на работу, и чтобы он у них осуществлял трудовую деятельность. Это, например, если иностранец идентифицирует себя потомком белоруса, каким-то кровным родственником по прямой нисходящей линии. Также это могут быть основания такие, как наличие жилой площади, жилого помещения в собственности у иностранца и так далее. Если подробнее знакомиться можно тоже в общем доступе в сети интернет закон о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь, статья номер 48. Указом президента номер 200 об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлению граждан, предусмотрен перечень документов, которые необходимо предоставить для оформления указанной процедуры. Это непосредственно заявление, если необходимо, то предоставить медицинские полис, оплатить государственную пошлину в размере 3 базовых величин, что составляет 135 белорусских рублей, и непосредственно основания. То есть это, например, свидетельство о браке, о рождении детей. Естественно, если документы были выданы в иностранном государстве, то они должны быть легализованы и сопровождаться переводом на один из государственных языков Республики Беларусь, русский, либо белорусский язык, и нотариально заверены. Также нередки случаи, когда иностранцы, находясь в Республике Беларусь, планируют здесь остаться на постоянное проживание и впоследствии документироваться видом на жительство. Также основания у нас предусмотрены законом о правовом положении иностранных граждан Республики Беларусь непосредственно в статье номер 53. Это также являются, например, такие основания, как наличие близкого родственника гражданина Республики Беларусь, либо иностранца, постоянно проживающего в Республике Беларусь. Это может быть такое основание, как воссоединение семьи. Это может быть основание тоже, когда организация ходатайствует о том, что она нуждается в этом иностранце как специалисте определенного уровня. Также, опять же, если иностранец идентифицирует себя белорусам по прямой нисходящей линии, вот, ну и иные основания. Хотелось бы отметить, что, например, граждане Российской Федерации получают у нас разрешение на постоянное проживание в связи с имеющимся международным соглашением между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Непосредственно основным документом выступает паспорт гражданина Российской Федерации. Аналогично указом президента номер 200 об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, предусмотрен перечень документов, которые иностранцы обязаны предоставить для того, чтобы получить разрешение на постоянное проживание и впоследствии документироваться биометрическим видом на жительство. Хотелось бы здесь акцентировать внимание, что иностранцы для осуществления данной административной процедуры обязаны предоставить справку об отсутствии судимости с территории страны, где непосредственно проживают, и страны гражданской принадлежности. Уже на территории Республики Беларусь пройти медицинскую комиссию, получить справку медицинскую, которая имеет срок годности только 1 месяц, оплатить государственную пошлину в размере 2 базовых величин, что на сегодняшний день составляет 90 рублей, ну и иные документы, порядок которых вы можете уточнить непосредственно в этом указе номер 200 президента об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан.
1: Ну что ж, данным, вышесказанной информацией мы подтвердили, что мы абсолютно гостеприимны, открыты для всех наших гостей, иностранных граждан. А самое главное, чтобы эти граждане вели себя хорошо, скажем так. Потому что, причем вели себя хорошо в рамках законодательства Республики Беларусь. А вот какие меры ответственности, которым может быть подвергнут иностранный гражданин за нарушение законодательства Республики Беларусь?
2: Да, иностранцы, лица без гражданства, которые находятся на территории Республики Беларусь, обязаны уважать, соблюдать наше действующее законодательство. В случае, если иностранец нарушает, например, миграционное законодательство Республики Беларусь, он может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьей 24.35 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. И впоследствии может быть подвергнут административному взысканию в виде штрафа либо депортации за пределы Республики Беларусь. Депортация накладывается сроком от 6 месяцев до 5 лет и может осуществляться как в добровольном, так и в принудительном порядке из Республики Беларусь. В случае же, если иностранец, например, совершает иное какое-то правонарушение, не связанное с нарушением миграционного законодательства, в отношении него могут быть приняты такие меры реагирования, как высылка из Республики Беларусь. Сроки высылки у нас тоже определены от 6 месяцев до 10 лет. Аналогично, высылка из Республики Беларусь может осуществляться как в добровольном порядке, так и в принудительном порядке. Помимо этого, зачастую органы внутренних дел, когда иностранца уже нет на территории Республики Беларусь, но находясь здесь в предыдущий период пребывания, он совершил какое-то административное правонарушение, могут рассмотреть вопрос о принятии решения в отношении его об отказе во въезде в Республику Беларусь. Данный срок может быть установлен от 6 месяцев до 5 лет, а в некоторых случаях и до 30 лет.
1: Что ж, спасибо большое. Итак, к нашему разговору мы совсем-совсем скоро вернемся. А пока небольшая рекламная музыкальная пауза, а также прогноз погоды в середине этого часа.

0: свободы представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Погода.
5: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 25-30. В Барановичах ночью 13-15, днем 25-27. В Пинске ночью 14-16, днем 27-29. В Бресте ночью 15-17, днем 28-30 с плюсом.
1: Реклама.
6: Что для вас значит работа?
7: Когда просыпаешься утром с охотой.
8: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
9: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
10: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
11: Телефон рекламной службы 20 35 45.
12: Наши песни.

0: Слово эксперту.
1: Продолжаем рубрику «Слово эксперту». Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях старший инспектор отделения информации и общественных связей УВД Брестского облсполкома Ольга Пуашкина и старший инспектор управления по гражданству и миграции УВД Брестского облсполкома Кристина Ласец. Итак, следующий вопрос такой. Кому может быть предоставлен в Республике Беларусь статус беженца, дополнительной защиты, убежища и временной защиты?
2: Вопрос очень емкий, Алексей, конечно, 5 минутами тут не ограничишься, хочется отдельный эфир.
1: Но мы постараемся,
2: да. Но мы попробуем, да. И все, что вы перечислили, хочется прежде всего сказать, является ничем иным, как формами защиты, которые наше государство предоставляет иностранным гражданам. По каким причинам иностранцы обращаются с ходатайством о защите в Республику Беларусь? Это могут быть различные причины, но всегда это преследование. Они могут быть связаны с расой обратившегося гражданина, его вероисповеданием, гражданством, национальностью, принадлежностью к определенной социальной группе или политическим убеждениям. Ну и также, это в последнее время достаточно актуально, это могут быть вооруженные или невооруженные конфликты в стране гражданской принадлежности или обычного места жительства гражданина. На протяжении уже более 10 лет, тут для примера можно сказать, что с ходатайствами о защите чаще всего в Управлении по гражданству и миграции УВД Брестского облсполкома обращаются именно граждане соседнего государства Украины. Ну и как уже вами было, Алексей, сказано, в нашей стране иностранцам предоставляются такие формы защиты, как статус беженца, дополнительная защита, убежище и временная защита. Всего их 4. Но вот именно Управлением по гражданству и миграции УВД Брестского облсполкома принимаются и рассматриваются ходатайства о предоставлении 3 из 4 названных форм, а именно статус беженца, дополнительная защита или убежище. Ну и статус беженца, начнем с него, предоставляется иностранцу, который находится на территории Республики Беларусь, в силу обоснованных опасений стать жертвой преследований в государстве гражданской принадлежностью по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальной принадлежности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений. И при этом он не может или не желает в силу таких опасений пользоваться защитой именно своего родного государства. Статус беженца предоставляется на срок, пока сохраняется основание для его предоставления. Ну вот, а вторая форма – дополнительная защита. Здесь добавляются дополнительные причины. Это как раз вот вооруженные и невооруженные конфликты в стране гражданской принадлежности. В таком случае может быть предоставлена дополнительная защита, но в случае, если гражданину иностранному не может быть предоставлен статус беженца, то есть не имеется оснований. В таком случае рассматривается вопрос о предоставлении дополнительной защиты. Когда это может быть? Когда имеется у гражданина основание опасаться угрозы смертной казни по возвращению в свое родное государство. Либо это может быть опасение пыток или других жестоких, бесчеловечных, унижающих достоинства видов обращения, опять-таки, в своем родном государстве. Есть иные причины, ну, о которых... Думаю, можно не упоминать сейчас.
1: Но в случае, да, заинтересованности, да, вы можете прочитать это на официальных, да, интернет-страницах.
2: Именно так. Дополнительная защита – это такая форма, которая предоставляется на срок до 1 года, и она может продлеваться более 1 раза, но не более чем на год, каждый раз, если сохраняются основания для ее предоставления. В случае, если такие основания отпадают, то в одностороннем порядке дополнительная защита прекращает действовать, так скажем. В случае, если статус беженца не удовлетворяет по каким-либо причинам иностранного гражданина, вот он получил этот статус, его не устраивают те преференции, которые он получил, он может обратиться с ходатайством о предоставлении убежища. Это третья форма защиты, но это такой, знаете ли, исключительный случай для нашей страны, и полномочиями предоставления убежища иностранным гражданам обладает только президент, поэтому ходатайство адресуется ему. Вот, ну, такая вот есть форма, но достаточно редкая для нашего государства. Но что касается временной защиты, то такая форма защиты предоставляется тем иностранным гражданам либо лицам без гражданства, которые прибывают массово на территории Республики Беларусь. И она носит такой временный переходный характер, потому что все граждане, которые получают временную защиту, они в последующем переходят в статус беженца, либо получают дополнительную защиту, либо предоставление убежища. Вот. Ну и хотелось бы добавить также, что документы, которые удостоверяют личность здесь, на территории Республики Беларусь, в случае получения удовлетворения по ходатайству об установлении статуса беженца, это, значит, получают удостоверение, такой иностранный гражданин. Удостоверение приравнивается по своей силе к паспорту. Его паспорт, собственно, изымается. Вот. И такое удостоверение является документом, удостоверяющим личность гражданина, действует не только на территории Республики Беларусь, но и за пределами, как паспорт. Вот. Ну а при дополнительной защите паспорт сохраняется и выдается свидетельство о предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь. На основании этого документа он имеет некоторые преференции по защите своих прав, но действует это все в пределах границ Республики Беларусь. Кроме того, такой немаловажный аспект, что при обращении с ходатайством иностранцы получают право на получение денежной помощи в размерах, определенных законодательством Республики Беларусь. Ну и также они могут получить гуманитарную помощь, но это если они обратятся в благотворительные общественные организации на территории нашего государства. Дополнительно хочу сообщить, что все вопросы вынужденной миграции вы можете уточнить в Управлении по гражданству и миграции УВД Брестского облсполкома. Находится оно по адресу: город Брест, улица Воровского, 19. Прием граждан осуществляется по следующим дням и часам: понедельник, вторник, четверг и пятница с 8 утра до часа дня, в среду с 15 до 20 часов, выходные дни, суббота и воскресенье. Если позвольте, я повторюсь. Понедельник, вторник, четверг, пятница с 8 утра до часа дня, в среду с 15 до 20, выходные дни, суббота и воскресенье.
1: Итак, спасибо большое за ценную полезную информацию. К нашему разговору мы вернемся совсем-совсем скоро. Ну, а пока небольшая рекламная музыкальная пауза на Радио Брест.
0: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Слово эксперту.
1: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Это рубрика «Слово эксперту», тема вашего сегодняшнего разговора. Это документальное, я бы ее назвал, документально-легальное нахождение на территории Беларуси. Сейчас мы в прошлых выходах говорили о гражданах иностранных, ну а теперь поговорим о нашем белорусском паспорте, паспорте гражданина Республики Беларусь. Какова процедура обмена документа, удостоверяющего личности для гражданина Республики Беларусь? В каком возрасте это необходимо сделать, дабы не просрочить? Куда обращаться? Каковы сроки и каковы госпошлины?
2: Да, Алексей, в настоящее время тоже пора отпусков. Многие люди хотят путешествовать и нередко, когда проверяют свои документы, обнаруживают, что истек срок действия паспорта. И, следовательно, им надо обратиться в территориальное подразделение по гражданству и миграции и обменять имеющийся документ. Но хотелось бы отметить, что любой гражданин Республики Беларусь, достигший 14-летнего возраста, обязан иметь уже паспорт гражданина Республики Беларусь. Конечно, паспорт могут документироваться и новорожденные дети, чтобы, допустим, когда родители хотят вывести их куда-то за пределы, на отдых и так далее. Можно оформлять паспорт белорусский и с рождения. Но перейдем теперь к процедуре обмена паспорта гражданина Республики Беларусь. Для того, чтобы обменять имеющийся паспорт с истекшим сроком действия, необходимо обратиться либо в территориальное подразделение по гражданству и миграции, либо паспортисту жилищно-эксплуатационной службы, либо товарищества собственников. Предоставить заявление, заполненное, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, о расторжении брака. Необходимо оплатить государственную пошлину. Лицам, не достигшим 14-летнего возраста, паспорт изготавливается бесплатно. Тем же, кто достиг уже 14-летнего возраста, необходимо оплатить государственную пошлину в размере одной базовой величины, то есть 45 рублей. Паспорт изготавливается месяц. В случае, если гражданин Республики Беларусь хочет ускорить процесс оформления паспорта, он может доплатить еще одну базовую величину за ускоренный порядок оформления паспорта. И тогда он будет изготовлен за 15 дней. Бывают случаи, когда экстренно нужно изготовить паспорт, тогда есть возможность у гражданина Республики Беларусь доплатить еще две базовые величины, и тогда паспорт гражданина Республики Беларусь будет изготовлен до 7 дней. Что касается сроков, то детям, не достигшим 14-летнего возраста, паспорт выдается на 5 лет. Лицам, которые уже достигли 14-летнего возраста, паспорт выдается на 10 лет. То есть для тех, кто не достиг 64-летнего возраста. И впоследствии уже паспорт выдается до 100-125 лет.
1: Итак, спасибо большое. Ну и следующий вопрос про, ну, скажем так, относительно новые виды документов. 5 лет они уже существуют, с 2021 года. В чем отличие той самой красивой, я только что сегодня наблюдал у Ольги, ID-карты и биометрического паспорта? В чем их плюсы и где ими можно воспользоваться?
3: Да, Алексей, ну, прежде всего, конечно, женский взгляд, как и совпадает с вашим, это прежде всего красиво. Красивая пластиковая карта с вашим изображением, вашей подписью, имеются некоторые данные, но не все, не те, которые мы привыкли видеть в основном в стандартном общем виде паспорта. ID-карта, она заменяет внутренний паспорт, то есть что это значит? Она действует на территории Республики Беларусь, так же, как и общепринятый паспорт, который у нас у всех есть на руках, синяя книжечка с определенными штампами, данными и так далее. Она заменяет этот внутренний паспорт и используется только внутри нашей страны. Главное ее преимущество, что в нее внутрь встроен чип с электронной цифровой подписью, который позволяет получать определенные государственные услуги на едином портале электронных услуг. Собственно, не выходя из дома, находясь по месту жительства, просто где-то открыл компьютер, ввел свои данные, своей электронной цифровой подписи и оформил определенную государственную услугу, не выходя из дома. Биометрический паспорт – это дополнение к ID-карте. Он выглядит очень похоже на обычный паспорт. Это такая же синяя книжечка, но есть небольшие отличия. Он используется исключительно для выезда за границу. То есть это такой
1: загранник,
3: да. Вот. Ключевые преимущества ID-карты, какие можно выделить? Ну, это прежде всего цифровой доступ. Это электронная цифровая подпись, о которой я говорила. Она избавляет вас от необходимости лично ходить в какие-то госорганы, стоять в очередях, оформлять справки, подавать документы. То есть частично это может происходить на цифровом уровне. Вот. Ну, удобный формат. Понятно, что маленькая пластиковая карта, она поместится в любой бумажник, в любой кошелек. Вы ее никогда не потеряете, когда она находится в вот таком надежном помещении. Вот. И, ну, и она не изнашивается. Ну, в общем-то, практичность такая присутствует в этом плане. Ну, и повышенная безопасность все-таки на высшем уровне защиты данных. Благодаря сложным алгоритмам шифрования, которые используются, ну, интегральная микросхема, которая туда вживляется, это тоже все повышает вашу безопасность, безопасность ваших личных данных. Вот. Но есть такая интересная особенность. Как я уже сказала, информация, которая на ней размещена, она не полная. То есть не так отличается от той, которая в общепринятом паспорте. Мы там видим, когда в паспорте есть и регистрация брака, и где ваша прописка, то на пластиковой карте, ID-карте, вы этих данных не найдете.
1: Ну, то есть на ней самой написанных?
3: На ней самой написанных.
1: А так, но, в принципе, все это они, при использовании это можно найти?
3: Все это с использованием этого микрочипа, который мне вшит, это все, соответственно, можно прочесть, обладая определенным программным обеспечением.
1: Спасибо большое. Итак, вот уже последние минуты этого часа. Я благодарю наших гостей. Информация была полезная. Нам даже вне эфира позвонили, задали вопросы. Кристина очень компетентно дала ответ. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях были старший инспектор отделения информации и общественных связей УВД Брестского облсполкома Ольга Пашкина и старший инспектор управления по гражданству и миграции УВД Брестского облсполкома Кристина Ласица.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик прибыл сегодня в Пружанский район, чтобы принять участие в чествовании передовиков жатвы. Напомню, первым в Брестской области 1000 тонн зерна намолотил экипаж старшего комбайнера открытого акционерного общества «Великосельское агро» Александра Семашко. В сельском хозяйстве он трудится более 16 лет. Четвертый сезон проводит за рулем зерноуборочного комбайна. Также поощрен водитель открытого акционерного общества «Отечество агро» Денис Мартынюк, который был первым в регионе, кто перевез 1000 тонн зерна. Отмечено трудолюбие Александра Крейдича из открытого акционерного общества «Журавлиное», который стал первым на Брещине молодым водителем, перевезшим 1000 тонн зерна. Президиум Совета министров утвердил решение комиссии по присуждению премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2025 года. Звание лауреата премии правительства присуждено 24 организациям за достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрения инновационных технологий и современных методов менеджмента. Лауреатом премии стало и открытое акционерное общество «Барановичский автоагрегатный завод».
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. На торжественной церемонии у летнего амфитеатра подняли флаг 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар Витебский», передает Белта. Он занял свое место на флагштоке среди знамен 52 стран-участниц, которые в этом году прибудут на юбилейный культурный форум. Такая церемония является уже традиционной. В ней участвуют творческие коллективы Центра культуры «Витебск», создавая яркое шоу с танцами, игрой на барабанах и салютом. На площадках фестиваля пройдет более 200 мероприятий. Торжественное открытие «Славянского базара» состоится завтра. Новости компании. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Грандиозная ярмарка распродажа в Бресте. Магазин «Новый стиль» на Машерова 20.

Был гидромета. В ближайшие сутки на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 13-15, днем 25-27, в Пинске ночью 14-16, днем 27-29, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 28 до 30 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17:10 на эфирных. Рад приветствовать всех тех, кто закончил свой рабочий день, движется по направлению к дому. Если вы за рулем, обязательно соблюдайте правила дорожного движения, да и не за рулем тоже. Ну а если стали свидетелем фактора, который затрудняет движение по дороге, обязательно становитесь нашими дорожными корреспондентами и присылайте эту информацию нам на наш студийный Viber 399-0011, код оператора 33. Меня зовут Алексей Лихович. Два часа ближайших мы вместе с вами и, конечно же, полезная, интересная информация. Также без хорошей музыки точно мы с вами, как говорится, не останемся. Совсем скоро это Def и In The Dark. Son is DJC Paradise чуть пораньше. А вот Сэм Фелд и Норман Джин Мартин Into The Stars буквально через одну музыкальную композицию уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от «Билтелеком». Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Лето в разгаре выгоды. В «Пятом элементе» только до 3 августа. Покупай премиальную модель 2026 года. 4K QNED телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца от 137 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
5: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
6: Заработать молодежи легко. Есть свободное время, хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Слушай наших.

0: Ну и новости.
1: Итак, 17.25 на наших эфирных. Мы продолжаем. Вот каких только чудес можно не найти в интернете в качестве товаров. А как вам мудрая вода? Такое тоже существует. В интернете продается, так скажем, так называемая мудрая вода, которую черпают из университетского озера. Пекинский университет — это один из самых элитных университетов Китая. А вот озеро Вэймин, расположенное на территории кампуса, является узнаваемой достопримечательностью. Так вот, повторюсь, некоторое время назад китайский интернет-магазин и наводнил странный товар. Вода в бутылках, которую набирают из озера Вэймин. Стоимость пол-литровой варьируется от 4 до 14 долларов. При этом пить воду, как утверждается, не следует. Дело в том, что эта жидкость, просто хранящаяся в доме, по словам продавцов, повышает настроение, придает мудрость, а также помогает расти различным растениям. Чтобы покупатели убедились, что мудрая вода действительно черпается из озера Вэймин, продавцы снимают на видео весь процесс. Администрация Пекинского университета заявила, что они не давали никому вообще разрешения на сбор этой самой воды. Кроме того, они против продажи жидкости для мудрости и призывают людей не покупать странный товар. Впрочем, немало пользователей интернета заявили, что так и не отоварились бы водичкой. А подобная покупка явно свидетельствует о том, что мудрость такому человеку, отоварившемуся, явно не светит. Я бы им предложил еще мудромерам измерять эту самую мудрую воду, и тогда уже по степени 1, 2, 3 какую-нибудь такую шкалу придумать. Оставайтесь вместе с нами в середине этого часа, не пропустите прогноз погоды, а позже расскажу, почему мы не можем уснуть из-за переживаний и какая существует техника стоп-кран для ночных мыслей. Полезная информация.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный-северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 25-30. В Барановичах ночью 13-15, днем 25-27. В Пинске ночью 14-16, днем 27-29. В Бресте ночью 15-17, днем 28-30 с плюсом.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
5: Открыто акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
6: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте.
7: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
8: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
9: Знай наших.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Прекрасный добрый вечер, ну и ночь ведь не за горами. А давайте представим типичную ночную ситуацию. Вот вы знаете, вот лежите в темноте, и вам кажется, что именно сейчас, в этой тишине, вы способны перерешать все проблемы вселенной. Ну или подумать, вот как бы я ему 3 года назад ответил. Да, именно да. Но спешу вас огорчить. Ваш мозг в 3 часа ночи — это не гениальный стратег. Это паникер, который заживал пластинку. И сегодня у меня для вас не песня, а настоящий стоп-кран для ваших ночных мыслей. Это такой нейробиологический лайфхак, который займет всего 2 минуты. 2 минуты, представьте, и вы отключите свою такую внутреннюю радиокатастрофу. Давайте по-честному. Вы пытались не думать? Говорили себе, успокойся, это все ничего не значит. Чем больше вы давите на мысли, тем сильнее они возвращаются. Это парадокс белого медведя. Знаете, говорят, не думай о белых медведях. О ком вы тогда подумаете? Именно о нем. И ваша логика вообще тут бессильна. Внутри вас идет реальная такая гормональная война. Мелатонин пытается вас усыпить, а кортизол, гормон стресса, орет спасайте. И в этой битве, не волнуйся, работает как красная тряпка для быка. Как работает эта технология стоп-кран за 120 секунд? Всего нас она в тем. Готовы? Записываем алгоритм, который, кстати, работает даже у тех, кто перепробовал все снотворные. Первый шаг. Как только вы поймали тревожную волну, громко, ну или шепотом, если рядом спит любимый человек, скажите вслух «стоп» или «хватит». Звук собственного голоса вырывает ваш мозг из этого замкнутого круга. Второй шаг. Дайте телу сигнал тревоги. Сядьте, сожмите кулаки на 5 секунд или просто хлопните в ладоши. Вы переключаете внимание свнутрь монолога на реальность. Ну и третий, самый важный, срочно загрузите мозг глупой механической задачей. Вот, допустим, считайте от 300 минус 7. Перечислите месяц задом наперед или опишите мысли на свою кухню. Не визуализируйте пляж, это слишком сложно. Нагрузите память счетом и все. 1 цикл, 2 минуты, и у 80% людей, по исследованиям, уровень кортизола падает настолько, что мелатонин снова начинает работать. Я, конечно, не обещаю, что это сработает как по волшебству именно сегодня ночью, но есть 2-недельный план. На первой неделе специально днем вызываем тревожную мысль, глушим ее этим самым стоп-краном. Это как вакцинация. А уже через 2 недели ваш мозг выучит этот рефлекс. Как только вы говорите «стоп», он перестает паниковать. Ну и запомните, главное, никогда не проверяйте время на телефоне, если проснулись. Синий свет убивает ваш сон, а каждая секунда, проведенная с телефоном, это новый удар кортизолом по вашей подушке. Если не можете уснуть дольше 15 минут, встаньте, уйдите на кухню, умойтесь ледяной водой, только там примените эту технику. Кровать — это место для сна, а не для битвы с собственной головой. Желаю вам спокойных ночей и чистых мыслей. Пусть сегодня стоп-кран сработает идеально. А я остаюсь с вами в эфире, чтобы вы знали, что вы не одиноки со своей бессонницей. И у нас, как выяснилось, есть план.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.52 на наших эфирных. Совсем скоро мы с вами окажемся в следующем часе. И, кстати, следующий информационный час открываю не я, а моя коллега из отдела новостей Мария Демчук. Вы узнаете, сколько баллов набрала брещанка Елизавета Цуприк на 24-м международном детском музыкальном конкурсе «Витебск». Также, дорогие друзья, Мария расскажет о том, какой район нашей области является настоящим ягодным краем, а также когда в Кобрине торжественно откроется после реконструкции отдел ЗАГСа. Об этом не только, более подробно вместе с Марией Демчук в самом начале следующего часа. Так что не пропустите все самое актуальное и самое интересное.
0: По дороге домой. Радио «Брест».

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Аграрии Брестской области намолотили 200 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Об этом сообщил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик, передает Белта. В Брестской области уже убрали 11% площадей хлебной нивы, намолотили более 170 тысяч тонн зерна. В среднем с одного круга аграрии получают 45,6 центнера с гектара. Сегодня регион массово приступает к уборке практически всех зерновых культур озимых ржи, тритикали, пшеницы, яровых овса, ячменя, зернобобовых. Озимый ячмень на Брещине осталось убрать на 5% площадей. В прошлом году мы получили хороший урожай зерновых и зернобобовых – рапса, кукурузы, овса, гречихи. Первые в истории Брестской области преодолели планку в 2 миллиона 200 тысяч тонн в бункерном весе. Прирост составил 180 тысяч тонн. Задача, которую поставил президент, ни шагу назад, подчеркнул Петр Пархомчик. В Пружанский район глава области приехал по приятному поводу, чтобы принять участие в чествовании передовиков жатвы. Напомню, первым в Брестской области 1000 тонн зерна намолотил экипаж старшего комбайнера открытого акционерного общества «Великосельское агро» Александра Семашко. Также поощрен водитель хозяйства «Отечество агро» Денис Мартынюк, который был первым в регионе, кто перевез 1000 тонн зерна. Отмечено трудолюбие Александра Крейдича из открытого акционерного общества «Журавлиное». Он стал первым на Брещине молодым водителем, который перевез 1000 тонн зерна. В Брестской области региональный фестиваль-ярмарку тружеников села Дожинки планирует провести 5 сентября. Об этом также сообщил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. Глава области добавил, что на Брещине к началу осени рассчитывает убрать зерновые культуры. У нас сегодня достаточно техники. Мы в этом году уже приобрели 97 комбайнов «Гомсельмаш». 7-8 еще на подходе. В ближайшее время их получим. Все зерносушильные комплексы подготовлены. Каких-то сложных вопросов нет. Сейчас все зависит от мотивации и желания людей добиться высоких результатов, резюмировал Петр Пархомчик. Первый заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий с рабочим визитом посетил тепличный комбинат «Берестия». В центре внимания текущая ситуация и стратегия роста и развития предприятия. Участники совещания обсудили инвестиционную программу по возведению энергосберегающей теплицы с системой интеллектуального управления процессом фотосинтеза растений.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Более 5000 гектаров отведено под выращивание ягод в Малорицком районе. Об этом сообщил председатель райисполкома Александр Корж. Много идет голубики на наш консервно-овощесушильный комбинат, на экспорт. Это наша основная ягода. Помимо этого занимаемся малиной, клубникой. На данный момент под ягодами около 5000 гектаров в целом. И в крестьянско-фермерских хозяйствах, и в личных подсобных хозяйствах. И те, и другие трудятся на земле, делают вклад в собственное развитие и в развитие экономики района, подчеркнул Александр Корж. В Кобрине завершается реконструкция здания отдела записи актов гражданского состояния. Обновленный ЗАГС планирует торжественно открыть 18 июля к празднованию Дня города, сообщили Белта в Кобринском райисполкоме. ЗАГС расположен в здании 1905 года постройки. Оно является объектом историко-культурного наследия. Во время реконструкции выявили особенности старого здания, которые потребовали корректировки проекта. Внутреннее помещение

0: представлять водительский состав энергосистемы первого региона на республиканском уровне. Состязания будут проходить 3 дня, на протяжении которых участников 11 команд проверят на знание правил дорожного движения, норм охраны труда. Также судьи оценят мастерство вождения легковых и грузовых автомобилей, умение действовать в экстремальных ситуациях и оказывать реанимационные действия. Брещанка Елизавета Цуприк уверенно возглавила турнирную таблицу 24-го международного детского музыкального конкурса «Витебск», набрав максимальное количество баллов по итогам 2 конкурсных дней. Во второй день участники из 19 стран исполняли произведения славянских авторов на одном из славянских языков в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга. По итогам 2 конкурсных дней у представительницы Беларуси 130 баллов, что является лучшим результатом среди всех участников. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше новости компании и о погоде на Брещине. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375 29 716 44 44.
1: Погода.
0: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 13-15, днем 25-27, в Пинске ночью 14-16, днем 27-29, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 28 до 30 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Ну что ж, дорогие друзья, 18.11 на наших эфирных, и рад приветствовать я вас в новом часе. Масса интересной и полезной информации вас ожидает для просто хорошего настроения, для вашего развлечения и для лучшего способа переключиться с рабочего настроения на настроение отдыха. Да, меня зовут Алексей Лихович, в ближайший час я вместе с вами, а вот что у нас в музыкальном эфире, давайте-ка заглянем. Совсем скоро это будет Duty Ranks и I See You. Чуть пораньше Hello March и At the End of It All. А вот DJ Snake, Stray Kids, In the Dark, буквально через композицию и рекламу уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Лето. В разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай стильные смарт-часы Huawei Watch GT6 в размере 41 мм до 14 дней работы без подзарядки. Со скидкой 31% за 549 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики «ЗОВ» по адресу улица Московская, 253.
4: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с «ЗОВ». Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисте 5-26. Подробности в 7 карат. Или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Погода.
5: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Обрещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный-северо-западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 25-30. В Барановичах ночью 13-15, днем 25-27. В Пинске ночью 14-16, днем 27-29. В Бресте ночью 15-17, днем 28-30 с плюсом.
6: Реклама.
7: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
8: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.
9: Наши треки.

0: Слухай наших.
1: Итак, это рубрика «Слухай наших», где мы говорим про тех, кто прославляет белорусскую музыку далеко за межами нашей краины. Сегодня у нас у гостях, ну, не зусим у студии, а у центра нашей уваги, спявачка, якую многие из вас ведают с самого дятинства. Это Ангелина Пипер. И ведаете, покуль я рыхтовался до эфиру, просто диву давался, кольки усяго цікавого отбывается у жити этой девчины. Наша рубрика сегодня – это суцельные нечаканные факты. Поехали. Першим. Ангелина, як многие ведают, наша землячка, и она родом с Бреста. Але она падае одна из самых международных белорусских артисток. 6 годов тому она вышла замуж и съехала до мужа у Мексику. Уявляете, с Бреста у шумный велизарный Мехико с насильницем по 22 миллионы человек. Але это еще не все. Теперь она живет в Доминикане, у курортной пункт Кани, и каже, что отрымливая солода от життя у Беларуси, приезжающие сюда с концертами и проектами. Вось такие круговорот. Беларусь, Мексика, Доминикана. Наша артистка покарае свет. Другий факт просто дивить уявление. Будучи у Мексицы, Ангелина вырашила не сядеть на месте, а заявить про себе на всю Латинскую Америку. И она прошла кастинг и стала удельницей мексиканской версии шоу «Голос». И не просто поудельничала, и она трапила у команду до самого испанского поп-спевака и уладальника Грэмми Давида Бисбаля. Для этого ей довелось утром новым парадку вучить испанскую мову, бо усе интервью износены с наставниками были только на ёй. И она смогла. Прошла аж 3 этапы, а потом навод подписала контракт с легендарным лейблом Universal Music Group. И нареште 3-й факт, який меня просто змиловал. Недавно у Ангелины народилась дочка у Доминикане, але самое цікавое – это подыход до справы. И она подошла до этой подеи с усей своей артистичностью. Ангелина пораилась с сябровкой астрологом и различила натальную карту и спланавала час народжения дитяти. Ей хотелось, каб усё прошло у найлепший час. Ее уляйте, нават лекар пошел ей на сустрач. А коли дочушка з'явилась на свет, у операцийной гучала их с мужем любимая песня. Як вам такое? Зорка, якая навод у такі важны момант застаецца верная музыцы і свайму характару. Ось такая яна наша Ангелина Пипер, брэсская дзяўчынка, якая пакарае Латинскую Америку, становіцца мамаю Домініканы і заўсёды з теплынёй гаворыць пра Беларусь. Слухайце добрую музыку і ганарыцеся нашымі.
0: Слухай наших.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Ну, а для меня все это вы, дорогие друзья, это самая возможность общаться с вами по вечерам и рассказывать массу интересной и полезной информации. Надеюсь, я с этим справляюсь хорошо. Но на комплименты, говорится, напрашиваться не буду. Желаю вам только прекрасного, замечательного вечера. Мы сегодня много чего узнали с вами. И, конечно же, желаю, чтобы этот вечер принес массу только положительных и замечательных эмоций. Кстати, напоминаю, что сегодня у нас на календаре среда, это что? Азимут и экватор рабочей недели. А это значит, что осталось буквально 2 дня, а там и выходные. Надеюсь, погода нас в обязательном порядке порадует. Будет не сильно жарко, но и без дождей. И мы с вами прекрасно отдохнем. Ведь все-таки лето. Даже если вы на работе, все равно есть такое некое отпускное настроение. Предлагаю его сохранять и даже им делиться. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был я, Алексей Лихович. И вечерняя смена на Радио Брест. А именно вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю. Всем пока. До завтра.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Выездной личный прием граждан провел председатель облисполкома Петр Пархомчик в Каменецком райисполкоме. Спектр поднимаемых вопросов был широк. От сноса сарая, гаража и погреба, построенных в городе Высокое в начале 90-х годов прошлого века и подлежащих сносу в связи со строительством социально значимого объекта бассейна, до вопросов качества воды в агрогородке Беловежский, транспортного обслуживания населения агрогородка Пелище, состояние дорожного покрытия на отдельных улицах города Высокое. Всего на прием обратились 11 человек, в том числе два представителя юридических лиц. Ряд поднятых вопросов взят председателем Брестского облисполкома на личный контроль. Заместитель прокурора Барановичской межрайонной прокуратуры санкционировал заключение под стражу 17-летнего закладчика. Об этом сообщили Белта в службе информации прокуратуры Брестской области. Ему инкриминированы незаконные с целью сбыта, приобретения и хранения особо опасного психотропного вещества, совершенные в составе организованной группы. По информации прокуратуры, раньше у подростка никаких проблем с законом не возникало. Он обучался в одном из колледжей Барановичского района. Принятие процессуального решение проходило в учреждении образования в присутствии учащихся. Как отметили в прокуратуре, цель подобных мероприятий – предупредить молодежь и наглядно продемонстрировать правовые последствия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Жители Брещины все чаще обращаются за помощью к правоохранителям, используя как традиционные каналы связи, так и современные цифровые сервисы. Милицейский чат-бот «Мы всегда рядом» принял 3600 сообщений с начала года. Примечательно, что две трети из них были официально зарегистрированы. Это значит, что присланная гражданами информация напрямую относилась к компетенции органов внутренних дел. По-прежнему незаменимой остается спецлиния 102 ОВД Брестского облисполкома. За 6 месяцев операторы приняли без малого 48 тысяч звонков. И последнее. Команда Брестской таможни одержала уверенную победу в чемпионате по настольному теннису. Чемпионат таможенных органов по настольному теннису, в котором приняли участие 10 команд, состоялся в Белыничах. В общекомандном зачете по сумме занятых мест команда Брестской таможни второй год подряд заняла первое место. Второе место заняли спортсмены из Витебской таможни, третьими стали сотрудники Белтаможсервиса. И это все на сегодня. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. В студии Мария Демчук. В завершение о погоде.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 13-15, днем 25-27, в Пинске ночью 14-16, днем 27-29, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 28.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 13-15, днем 25-27, в Пинске ночью 14-16, днем 27-29, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 28 до 30 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 13-15, днем 25-27, в Пинске ночью 14-16, днем 27-29, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 28 до 30 с плюсом.

0: Зорки гавораць.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович, и зараз я пропаную зазирнуть у будущую и доведаться, что подрыхтовали нам зорки на завтра на четверг 16 липня. Завтра у гороскопе ведущую роль будет выконывать логика. Принятие любого решения в этот день может отобрать у вас больше часу, чем звычайно, а вы на урад скажете так тене, перш чем не продумайте наступствы на несколько кроков наперед, як у шахматной партии. Зато и вероятность помылок за

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Погода.
5: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 13-15, днем 25-27, в Пинске ночью 14-16. 16, днем 27-29, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 28 до 30 с плюсом.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 13-15, днем 25-27, в Пинске ночью 14-16. 16, днем 27-29, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 28 до 30 с плюсом.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 13-15, днем 25-27, в Пинске ночью 14-16. 16 днем 27-29, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 28 до 30 с плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Максайном, ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Максайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном ты крути, крути гуся. Реально.
0: Подробности на Максфлайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: С Максфлайном.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 13-15, днем 25-27, в Пинске ночью 14-16. 16 днем 27-29, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 28 до 30 с плюсом.

0: года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 13-15, днем 25-27, в Пинске ночью 14-16. 16 днем 27-29, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 28 до 30 с плюсом.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Знай наших.

0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 25 до 30. В Барановичах ночью 13-15, днем 25-27, в Пинске ночью 14-16. 16 днем 27-29, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 28 до 30 с плюсом.
2: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Максайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.

0: Реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
0: Наши треки.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
0: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: Наши песни.
2: Сердце на куски.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
0: Наша музыка.
2: Не сможем.